0: Азербайжан саммитинин ошондой эле формула бир эл аралык мелдешинин өткөрүлүшүнө байланыштуу киргизилет. Бул учурда тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки унаа жолу Балыкчы Ананиева Каракол автожолунда кыймыл маал менен токтотулуп турат. Формула 1 эл аралык спорттук иш-чараны өткөрүүгө даярдыктар аягына чыгып калды. Бул тууралуу биринчи радиого түз эфир учурунда туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Эрденет Касымов билдирди. Анын айтуусунда Байет айылындагы көл жээгинде көрүүчүлөр үчүн атайын аянтчалар курулуп, жолго асфальт төшөлдү.
1: Көл жээгинге чейинки жолдорго асфальт төшөлдү. Жана ошондой эле ошо тегерек четине жаңы көчөттөр отургузулуп, ошол жерде мындан ары дагы баягы парк сейил багын түзгөнгө ушундай жакшы аракеттер жасалды. Жалпысынан бул иш-чара 3 күн өтмөкчү. Бардык иш-чараларда ошо биздин Кыргыз Республикасынын маданият министрлиги ошол жерге чоң сахна уюштуруп, ушундай баягы маданий иш-чаралар дагы болмокчу, коштолот да. Ошол жерде ал жерге биздин ата мекендик жана ошондой эле чет өлкөлүк баягы артисттер келип өзүнүн программаларын тартууламакчы. Андан сырткары дагы биз атайын ошол маданиятыбызды ошондой эле тамак ашыбызды тартуулоо максатында ошол жерге атайын баягы көргөзмөнү уюштуруп жатабыз. Ал жерге биздин кол өнөрчүлөр баягы Кыргызстанда өндүрүлгөн баягы товарларды көргөзгөнгө жакшы аянтча болмокчу.
0: Эске салсак, кечээ министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ысык Көл облусуна жумушчу сапарынын алкагында эл аралык иш-чараны өткөрүүгө даярдыктын жүрүшүн текшерди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ошондой эле Кырчын жайлоосунда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы иш-чараларга даярдык көрүү иштеринин жүрүшүн карады. Анда этно шаарчаны куруу, аймакты көрктөндүрүү, аянтчаларды даярдоо жана зарыл инфраструктураны түзүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу баяндамалар берилди. Жыйынтыгында Касымалиев тийиштүү мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына алдыдагы эл аралык иш-чараларды катышуучуларын жана конокторун жогорку уюштуруучулук деңгээлде тосуп алуу, коопсуздук көрктөндүрүү жана башка маселелерге көңүл буруп, даярдык иштерин өз убагында жана сапаттуу аяктоону камсыз кылууну тапшырды. Бишкек кант токмок унаа жолундагы реконструкциялоо иштери соңуна чыгып калды. Жолдун Лермонтов көчөсүнөн Новопокровка айылына чейинки 4 чакырымдай тилкесин оңдоо иштери дагы жыйынтыктоочу баскычка жетти. Учурда жарыктандыруу тутуму жана заманбап жол кыймылын жөнгө салуу каражаттары орнотулуп жатат.
2: Бишкек кант токмок унаа жолунун Лермонтов көчөсүнөн Новопокровка айылына чейинки 3 чакырым 850 метр узундуктагы тилкесин реконструкциялоо жыйынтыктоочу баскычка жетти. Долбоорду ишке ашырууга республикалык бюджеттен дээрлик 490 миллион сом бөлүнгөн. Учурда бул жерде күн сайын 150 жакын жумушчу, 50 жакын атайын техника иштеп жатканын курулуш тилкесинин башчысы Жакшылык Алмазбек уулу билдирди.
3: Жумуш өз убактысы саат 8:00 6:00 чейин болот. Ал эми биз 6:00 көбүн учурда баягы шашылыштырды бүтүрүүчү жумуштар боло турган болсо, биз 6:00 кийин да калабыз. 6:00 кийин да калып, жумуштарыбызды эми кээ бир жумуштар баягы чыштаганга болбой калып турган жумуштар болот. Ошолорду бүтүрүп туруп, аягына чыгарылып турганан кийин 8:00 чейин, кээ бир учурда эми 12:00 чейин иштегендер болот. Анткени азыркы жайкы каникул учурунда мисалы ала келсек, 5-6 күндөрү көлгө эс алууга көп поток кеткенде, мындай жолдо тыгындар көп пайда болот, анан жумуштарга дагы залакасы берет да. Ошол учурда биз кечкисин дагы кошумча жумуштарды алып барууга туура келет да.
2: Долбоорго ылайык жолдун эки тарабына тең тротуарлар каралган, учурда алардын 90% жакыны даяр болду. Реконструкциянын дагы бир өзгөчөлүгү жол кыймылындагы жаңы система. Тагырагы Жеңиш проспектиси менен Калинин көчөсүнүн кесилишине заманбап акылдуу жол чырактары орнотулду. Жалпысынан бул жерде 5 жол чырагы коюлган. Алар бир нече багыттагы кыймылды бир учурда жөнгө салууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздай турганын курулуш тилкесинин башчысы Жакшылык Алмазбек уулу айтат.
3: Жалпы жолунан 5 жол орнотулду. Себеп дегенде Калина жактан, Ылдый жактан бирөө чоң узуну кетет, узундугу 24.5 метр болгон. Андан кийин Проспект Победы көчөсүндө күнчыгыш жана күнбатыш жак тарабында, ал эми Калиндан түштүк тараптан түндүк тарапка карай түшүп келатканда ал жактан жол экиге бөлүнүп, ортодо островок бар да, ошого байланыштуу ал жака экини коюлду да азыркы тапта. Полный перекрёсткакты подрядчиктер тараптан, руководство тараптан ушундай световой коюп беребиз деп ушул световой коюлду.
2: Учурда куруучулар акыркы этаптагы иштерди жүргүзүп жатышат. Жакынкы күндөрү жол белгилерин орнотуу жана жол сызыктарын толук чийүү иштери башталат. Мындан тышкары жашылдандыруу иштери жүргүзүлөт. Ошондой эле кирип чыгуу тилкелери болжол менен 70% даяр болуп калганын Кыргыз жол транстол бор мекемесинин инспектору Мирбек Оморов айтат.
4: 3 километр 850 метр чакырым узундугу. Азыркы абалда основной жолдун полностью асфальттары бүттү, бордюрлары бүттү. Металлический ограждение ортодогулары 90% бүттү. Шам чырактар 100% бүттү. Тротуар 90% бүттү полностью. Суу өткөрмө түтөктөрү да бүттү. Аз суу ирригационный суу акчуу лотокторубуз да бүтүрдүк. Буйруса бир 10 күндөн кийин жол белгилерин орнотуп разметкаларын чийип баштайбыз. Озеленениялары бар, полностью озеленениеге киришебиз.
2: Долбоор боюнча бардык иштерди август айынын аягына чейин аяктоо пландалууда. Андан соң Бишкек кан токмок унаа жолунун жаңыланган бөлүгү пайдаланууга берилет. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
0: Чолпон Ата шаарында Кыргызстандагы Өзбекстандын маданият күндөрү жыйынтыкталды. Гала концертке эки өлкөнүн маданият министрлери баштаган расмий өкүлдөр, маданият ишмерлери, жергиликтүү тургундар жана эс алуучулар катышты. Көркөм программа кыргыз жана өзбек элинин маданий жакындыгын, кылымдарды караткан достугун жана боордош байланыштарды даңазалады. Маданият күндөрү эки элдин чыгармачыл байланышын чыңдоого, маданий алмашууну кеңейтүүгө жана боордош элдин достугун мындан ары да тереңдетүүгө өбөлгө түзгөн маанилүү иш-чаралардын бири болду. Күз айларында Ош шаарындагы тарыхый археологиялык Сулайман тоо комплексин ири реконструкциялоо иштери башталат. Долбоордун баасы 12 миллион долларды түзүп, ал Дүйнөлүк банктын колдоосу менен 2028 жылдын аягына чейин ишке ашырылат. Музей жаңыланып, визит борбор курулат, инженердик инфраструктура жана жөө жүрүүчү жолдор оңдолот. Реконструкция учурунда комплекс ишин токтотпойт. Кыргызстандык спортчулар Кореяда өткөн тайквандо боюнча эл аралык турнирде 4 алтын медаль утуп алды. Турнирде медальдар үчүн дүйнөнүн булуң бурчунан барган 10 миңден ашуун катышуучу ат салышты. Кыргызстандан 9 спортчу катышып 9 медаль, 4 алтын жана 5 коло медаль багындырды. Мелдештин жеңүүчүлөрү Аяна Жыргалбекова, Билал Касымов, Элхан Фархадов жана Амир Ибрагимов болду. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 29 июлда абанын температурасы Чүйөрөндө 31-36, Таласта 30-35, Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында 34-39, Ысык Көлдө 25-30, Нарында 27-32. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 34-36 градус болот.
5: Радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
6: Кыргыз адамы сарамжал менен сарыптаган, ысырапсыз ыктуулукту жактаган, чөптү дагы кордобостон барктаган, табиятты өз үйүндөй сактаган, жаратылышка жандаш, чөйрөгө үндөш өмүр сүргөн өрнөктүү адам. Уңгу жол жашыл кубатты жактаган жол, жаратылышты сактаган жол.
7: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Прямая связь».
8: Итак, работа Биринчи радио в прямом эфире продолжается на волне Биринчи радио. Как всегда, в это время программа «Прямая связь». Дорогие наши слушатели, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. Итак, в Кыргызстане дан старт трем новым реформам. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев на недавнем аппаратном совещании в администрации президента анонсировал, что в стране дан старт назад трем реформам в рамках правительственных акселераторов, в их числе расширение доступа к государственному пенсионному обеспечению для трудовых мигрантов Кыргызской Республики, которые осуществляют свою трудовую деятельность в неформальном секторе за рубежом. Адылбек Касымалиев поручил профильным государственным органам обеспечить реализацию данной реформы в течение 100 дней и представить конкретные результаты. Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, что правительственные акселераторы – это проекты, которые реализуются государственными органами и органами местного самоуправления совместно с гражданским и бизнес-сообществом с целью развития страны и благополучия наших граждан. И если мы сегодня будем говорить об усилении доступа к пенсионному обеспечению для трудовых мигрантов, здесь необходимо отметить, что пенсионное обеспечение трудовых мигрантов из Кыргызстана за рубежом регулируется как национальным законодательством, так и международными соглашениями. Основные аспекты включают договоры с другими странами, соглашения в рамках Евразийского экономического союза и общие принципы государственного социального страхования. Кстати, хотела бы привести пример, что с 1 января 2021 года действует соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза. Документ обеспечивает взаимное признание пенсионных прав граждан Кыргызстана, Казахстана, России, Армении и Беларуси, которые работали на территории других стран-участниц. Не секрет, наши соотечественники работают не только в странах Евразийского экономического союза. Они работают в таких странах, как Корея, Турция, Австрия и во многих других зарубежных странах. И здесь, несомненно, могут возникнуть вопросы, насколько на сегодняшний день пенсионные права трудовых мигрантов защищены, при каких условиях, работая в другой стране, можно рассчитывать на выплаты, какие основные проблемы испытывают трудовые мигранты Кыргызстана при получении пенсионного обеспечения, почему некоторые соотечественники остаются вне системы пенсионного обеспечения и социального страхования. Поговорим сегодня о том, какие меры предпринимает государство для защиты пенсионных прав трудовых мигрантов и насколько вообще трудовые мигранты информированы о своих пенсионных правах. И все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Прямая связь». И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, на прямой связи начальник управления по работе с общественностью Социального фонда Кыргызской Республики Джинишбек Мухамбетов. Джинишбек Уркалыевич, здравствуйте. Мне, как всегда, приятно видеть вас в студии прямого эфира.
9: Спасибо.
8: Итак, Джинишбек Уркалыевич, позвольте мне вас поприветствовать еще раз. Мы сегодня с вами будем говорить о вопросе пенсионного обеспечения трудовых мигрантов, которые работают в других странах. Мы сегодня об этом будем более подробно говорить. Почему? Потому что, как я уже проанонсировала, это об этом было сказано на очередном заседании, на очередном совещании с участием главы кабинета министров. И мы понимаем, что значит, грядет реформа касательно расширения доступа к государственному пенсионному обеспечению для трудовых мигрантов, которые осуществляют свою трудовую деятельность, но это хорошо, когда легально. Но есть, к сожалению, такие трудовые мигранты, которые, соответственно, начинают работать нелегально, и мы, конечно, будем сегодня говорить, чем это чревато для получения, ну, может быть, дальнейшего получения пенсии. Мне хотелось бы, Джинишбек Уркалыевич, вот с чего начать наш сегодняшний разговор. Мы в наших программах неоднократно говорим о том, что забота о пожилых людях является одной из приоритетных задач государства и всего нашего общества. Что касается вопроса пенсионного обеспечения, то этот вопрос в силу своей социальной значимости все эти годы играет огромную роль в экономической, общественно-политической жизни страны и финансово-бюджетной сфере государства. На ваш взгляд, Джинишбек Уркалыевич, почему вопрос пенсионного обеспечения, он как никогда актуален? Тем более мы сегодня, а мы будем на этом сегодня делать приоритет, актуален вопрос пенсионного обеспечения, актуален для тех трудящихся, которые работают за рубежом, но опять же в неформальном секторе. Поэтому мне хотелось бы начать наш сегодняшний разговор именно с этого.
9: Спасибо за предоставленное время эфирное. хотел бы поздороваться со всеми нашими радиослушателями, телезрителями. Да, социальный фонд на протяжении уже с 93-го года, как образовался соцфонд, ведет работу в том числе именно по вопросу пенсионного обеспечения будущим трудовых мигрантов. Слово «мигрант» появилось у нас после распада Союза, когда массово все начали уезжать на заработки в другие страны. И с этого момента у нас начали возникать вопросы именно пенсионного обеспечения в будущем этих граждан. По статистическим данным Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на 1 сентября 2025 года, примерно официально лица, находящиеся за пределами Кыргызской Республики, насчитывается порядка 880 тысяч человек. Это вот официальные данные. И большинство из этих граждан у нас работают в Российской Федерации. Это 612 тысяч примерно. И многие граждане, которые уехали в то время, многие получили гражданство, постоянно проживают. Но вопрос тех лиц, которые временно пребывают и работают, ведут трудовую деятельность, у них вопрос пенсионного обеспечения, социального страхования остается как бы, ну, требует еще доработки. Что касается граждан Кыргызской Республики, они, кто работает официально, у них заработная плата удерживается. Вот кто работает тоже за рубежом, ну, в любом государстве, они тоже подлежат социальному страхованию наравне с гражданами того государства, где они пребывают. Вопрос именно касается, как вы вот подчеркнули, больше касается, наверное, тех лиц, которые нелегально работают. То есть у них нет разрешения на работу, где-то они подрабатывают, ну, неофициально, и у них это все не фиксируется нигде. И в будущем у них появляются проблемы именно по социальным отчислениям. Соцстрахование предполагает, что человек, если работая, ведя трудовую деятельность, часть заработной платы перечисляет в пенсионные фонды, то в будущем ему гарантировано пенсионное обеспечение. Это все как бы государство этим обеспечивает. Но есть лица, которые избегают уплату страховых взносов, налогов, сборов и так далее. Поэтому вот именно вопрос в данном случае касается тех лиц, которые нелегально работают в этих государствах. И они, чтобы им создать условия, кабинетом министров сейчас поставлена задача их привлечь к социальному страхованию, к системе социального страхования. У нас по закону о тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию предусмотрено, что человек, если не ведет никакую трудовую деятельность, не ведет, ну, не получает доход, он вправе добровольно вносить страховые взносы на свой личный страховой счет и в будущем таким способом заработать себе стаж. Как вы знаете, в 2024 году для лиц, кто достигнет возраста мужчины 63 года и женщины 58 лет, для них требуемый стаж понижен был до 5 лет. В 2025 году данный показатель был увеличен до 2026 года. Данные требования были 5 лет. С 2026 года в этом году уже 6 лет. И таким образом ежегодно требуемый стаж для выхода на пенсию будет увеличиваться к 45-му году 20 лет. Это как бы немножко тем лицам, кто достиг пенсионного возраста на общих основаниях. Это касается только 63-58. Для них дано такое право выйти на пенсию при минимальном стаже 6 лет. А так раньше было требование 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин для получения права на пенсию. Поэтому в этих рамках лица, которые нелегально работают за пределами Кыргызской Республики, они им, чтобы дать возможность, дано задание, чтобы проработать вопрос добровольного внесения страховых взносов через международные каналы. Поэтому сейчас ведомства, министерства над этим работают. И я надеюсь, что в скором времени принято будет решение, каким образом они могут, находясь за пределами, зарегистрироваться в системе идентификации и потом получить облачный электронную подпись. Потому что каждый человек, когда вносит, он должен подтвердить, что он сам внес страховые взносы на свой личный страховой счет и так далее. Поэтому каналы перевода денег, наверное, тоже будут это рассматриваться, потому что, как вы знаете, некоторые карточки уже в других государствах не работают. Там должна быть привязка еще сотовым оператором, связь должна быть WhatsApp или по другим каналам. Поэтому все эти моменты будут, наверное, сейчас в рамках рабочей группы рассматриваться. Что касается работы социального фонда по данному вопросу, мы уже давно ведем такую работу. И вот в рамках ЕАЭС у нас принято соглашение, подписано, и оно работает, как вы уже подчеркнули, с 1 января. С 21 года вступил в силу соглашение. Это между 5 государствами. И пенсионное обеспечение этих граждан этих стран, он регулируется данным соглашением. Отличие данного соглашения в принципе пропорциональности. Если у нас пенсия назначается по территориальности, где он проживает, там и. А тут принцип пропорциональности. То есть человек, работая в этих 5 государствах, если официально работает и перечисляет пенсионные взносы, пенсионные фонды в тех государств, то они будут в последующем, будут защищены и путем перевода в виде пенсии при возникновении права по законодательству пенсионному того государства, где он работал, будет переводиться, экспортироваться в государство постоянного проживания. То есть кыргызский гражданин, если проработал в Российской Федерации, начиная с 21 года, если у него шли отчисления, пребывая уже, закончив работу, пребывая в Кыргызстан, он вправе обратиться в наши органы социального фонда, и мы уже направляем запрос в Российскую Федерацию, пенсионный фонд. Они уже, проверив его данные, если есть отчисления, они будут уже по своему законодательству определять право на пенсию. Если есть право на пенсию, то страховую пенсию они по своему законодательству посчитают и ежеквартально будет переводить на его счет сюда, в Кыргызстан. Точно так же взаимодействие идет между 5 государствами. Кроме того, у нас в 2015 году был составлен меморандум с Южной Кореей, пенсионная служба Южной Кореи, где оговаривается, что человек, если проработал в Южной Корее и перечислял накопительные средства в пенсионную службу Кореи, национальную пенсионную службу, то эти средства он может получить в виде перевода. Это была инициатива корейской стороны, потому что они к нам приехали, и мы уже заключили меморандум. И благодаря этому меморандуму в настоящее время люди уже получают свои накопления, которые они оставили в корейской пенсионном фонде. Сейчас где-то порядка единовременно получили 107 человек. И средняя сумма, которую они получили, составляет где-то порядка 3800 долларов. Одно условие есть. Если человек, выехав уже после работы в Корее, выехав в течение 5 лет, может вправе обратиться. Поэтому мы все время, когда делаем выступления, об этом говорим, что если есть родственники, есть знакомые, пожалуйста, оповестите их тоже, что у них есть накопление. Если они официально работали в Корейской Республике, то они вправе получить их в виде перевода. Основная сумма плюс инвестиционный доход. Поэтому вот средние показатели таковы, что порядка 4000 долларов они получают переводом на их личный банковский счет. Угу. Здесь социальный фонд только оказывает содействие в сборе документов и в соответствии требованиям законодательства корейской стороны. Вот поэтому я бы призвал всех с пониманием и с ответственностью отнестись к данной информации. В рамках соглашения у нас уже на сегодняшний день всего назначены пенсии 174 человек. Да, они получают, из них 156 граждан Российской Федерации, потому что большая часть наших граждан работает в Российской Федерации, получили гражданство, поэтому они запрашивают у нас данные. Мы вторую страховую часть пенсии с 2021 года, сколько они у них накопилось, mm-hmm. с учетом расчетов мы перечисляем уже в Российскую Федерацию. 15 граждан Казахстана назначена пенсия, 15 гражданам, 3 гражданам Беларуси. Ну, данное соглашение вступило в силу в 2021 году. Ну, вначале были очень долго недопонимания, какие-то люди не знали, куда обращаться. В настоящее время очень много уже запросов поступает в отношении тех лиц, кто проработал в этих государствах и имеет страховые взносы. Поэтому в этом направлении ведется работа. У нас еще заключен договор с Турецкой Республикой, потому что наши граждане тоже большая часть, если сейчас скажу, в Корее, например, работают около 12 тысяч, в Казахстане 70 тысяч, в США около 60 тысяч и в Германии около 13 тысяч. Эти граждане, вот я рассказывал, да, Турции, если работают, у нас тоже пропорциональный принцип, сколько он там заработал, за эту часть пенсионирует та сторона, где он произвел отчисление с 2021 года. Но, прибывая в Кыргызстан, он вправе истребовать свои отчисления в виде пенсии. Поэтому все эти моменты у нас основаны на принципе пропорциональности. То есть, сколько где проработал за столько время, то государство будет уже экспортировать пенсию. Угу. Все эти моменты как бы дают право нашим легальным гражданам, которые работают официально. Ну, есть большая часть нелегально работающих, для них предоставлено право добровольного взноса. Они по прибытии в Кыргызстан могут внести добровольный взнос в размере 8% от среднемесячной заработной платы по региону, потому что зарплата среднемесячная отличается по регионам. Например, в районе, например, в Сокулукском районе одна заработная плата, в Детугусском районе другая зарплата. Поэтому оно привязано к среднемесячной заработной плате по региону. По месту жительства они могут обратиться в органы социального фонда или в органы налоговой службы, потому что, как вы знаете, с 2019 года функции по сбору, администрированию, отчетности – по страховым взносам полностью переданную налоговую службу. К нам поступает информация о том, что данный гражданин произвел уплату страховых взносов, и для того, чтобы пополнить его страховой счет, информация поступает к нам. Мы, в свою очередь, пополняем их страховые счета для того, чтобы в будущем обеспечить их пенсиями. Угу. Поэтому добровольные взносы – это право дано каждому гражданину, кто, ну, совершеннолетнему гражданину, чтобы он заработал себе стаж. Угу. А как вы знаете, стаж в последующем дает право на пенсию.
8: Угу. Денисбек Уркалаевич, вот мы сегодня с вами говорим о том, что грядет реформа в вопросе усиления доступа к пенсионному обеспечению для трудовых мигрантов, которые заняты в неформальном секторе, которые работают нелегально. И здесь надо понимать, что неофициальная занятость – это своего рода основная угроза пенсионному будущему трудового мигранта. Но опять же, вы знаете, здесь, наверное, честно надо сказать, что если трудовые мигранты заняты в неформальном секторе, то, конечно, они сегодня что прежде всего выберут? Наверное, текущий заработок, чем будущую пенсию. И поэтому здесь, наверное, тоже все-таки надо понимать, что если ты страховые выплаты не будешь производить, то, соответственно, и пенсии тебе не видать.
9: Вот как раз мне на мысль пришло такое изречение, да, спасение утопающих – дело самих утопающих, действительно. Почему-то у нас вот по психологии сложилась такая тенденция, что государство обязано. Прежде чем требовать от государства, человек тоже должен думать о том, что у нас с 96 года существует принцип страхования, то есть социального страхования. Это говорит о том, что если, как вы сказали, ты не платишь государству, пенсионному фонду страховые взносы, то в будущем ты будешь обделен от получения социальных гарантий. Ну, государство, конечно, будет поддерживать в виде социальной пенсии, но это уже с республиканского бюджета, и сумма будет зависеть уже от состояния бюджета. А то, что пенсионные взносы платят, это уже от суммы страховых взносов напрямую будет зависеть и сумма пенсии. Чем больше страховые взносы платите сейчас, тем больше в будущем получите пенсию. Это прямая вот взаимосвязь между страховыми взносами и пенсиями. Почему у нас все время говорили, что почему в сельской местности пенсии низкие? Потому что за земельную долю наши сельхозпроизводители платили очень мизерные страховые взносы. Если за гектар они платили 300-400 сум в год, и в том числе в каждом хозяйстве, если 5-6 человек, если поделите на 12 и поделите на 5-6 человек, это порядка 6-7 сум в месяц. Ну, внося такие взносы, на что можно было рассчитывать? На минимальные размеры пенсий. Поэтому указом президента в 2024 году было принято решение во исполнение статьи 44 Конституции Кыргызской Республики, который предусматривает пенсионное обеспечение в пределах прожиточного минимума. Поэтому были все пенсии доведены до 6900 на тот момент. С прошлого года, с 1 октября, этот показатель по данным Национального статистического комитета составил уже 7100. Поэтому на сегодня минимальный размер пенсии в Кыргызстане составляет 7100. До 2024 года, до 1 июля, у нас были категория лиц, которые получали и 1000 сомов, и 2000 сомов, потому что в соответствии с внесенными страховыми взносами и наличием страхового стажа назначалась неполная пенсия. Из-за этого у нас средние показатели пенсий тоже как бы указывались ниже. На сегодня средний размер пенсии по республике в районе 11 300 сомов. А в одно время он составлял где-то порядка 2000. Благодаря вот таким реформам, упрощениям, да, и принятым главами государства, главой государства решений, на сегодня минимальная пенсия составляет 7100 сомов. Поэтому, конечно, это недостаточно. Ну, над этим социальный фонд тоже работает. Как вы знаете, ежегодно мы индексируем размеры пенсий на процент, учитывая процент инфляции, повышение среднемесячной заработной платы. И смотря на эти показатели, мы индексируем ежегодно пенсии. В этом году тоже планируется повышение пенсии, ну, где-то в октябре. Но по итогам полугодия мы уже будем видеть картину, сколько страховых взносов поступило в бюджет социального фонда. И исходя из этих данных, мы будем уже рассчитывать процент повышения, насколько мы можем. Потому что очень многие наши граждане, пенсионеры, уважаемые, спрашивают, насколько повышение будет в этом году. Уже вот год начался, и все спрашивают. Но, к сожалению, мы исходим из фактических реальных данных поступления страховых взносов. Насколько мы можем в соответствии с бюджетом социального фонда повысить размеры пенсии в этом году.
8: Я напомню, телефоны прямого эфира 0312 39 21 90 и 0502 39 21 90. Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, позвольте напомнить, что сегодня с вами на прямой связи начальник управления по работе с общественностью социального фонда Кыргызской Республики Денишбек Мукамбетов. Денишбек Уркалыевич, давайте выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас.
10: Саламатсыздарбы?
8: Саламатчылык.
10: Мен берейин деген суроом.
8: Угатабыз.
10: Сиз жанагы урматтуу министр. Мына страховой взноско жараша пенсия чектелет деп жатпайсызбы? Анан баарыбыздын эле Кыргызстандын граждандарыбыз тууралуу. Бирибизге сиз сыяктуу министрлик должность келет экен, бирибизге айылдагы дыйкан болуп иштейт экенбиз, ар кайсы кызматтарда иштейбиз да. Туурабы? Анан кийин баягы зарплатка ылайыктуу биз страховой взносту төлөйт экенбиз. Анан кийин пенсияга чыгарда возраст келгенде ошол страховой взносубузга жараша пенсия чек деп жатасыздар, туурабы бул?
9: Ооба.
10: Туура да, ошол канча акча төлөп төлөдүк, биз ошого жараша чек дедиңер дагы. Мисалы үчүн сиз министр, просто пример үчүн айтайын да, бир энный сумманы айтайынчы. 50,000 менен пенсияга чыктыңыз. Мисалы үчүн мен болсо дыйкан болуп жүрүп минимальный 7,000 менен пенсияга чыктым. Анан күзүндө пенсияны көтөрөбүз деп атасыз, туурабы? Мен айтканга жараша бул деген жанагы страховой взноско жараша бүт баарын учитывать этип майда тыйын тыпырынан өйдө эсептеп туруп анан пенсия чектедиңер да.
9: Ооба.
10: Жанагы страховой взнос бир жолу учитывать этти да, учитывать этип туруп анан пенсия чектедиңер да. Андан кийин октябрь келет, мына октябрь келгенде процент менен кошобуз деп жатасыздар. Мисалы үчүн 10% алайын, 10% кошсо сизге 5,000 сом кошулат. 10% менен мага 750 сом кошулуп атат. Бул деген пенсияга чыккандан биздин жанагы страховой взносубуздун баары тең учитывать этилгенден кийин сиз министрсизби, мен дыйканмынбы, биздин статусубуз бирдей. Сиз деген учитывать эттиңиз. Андан кийин мен мисалы үчүн пенсияга чыктым, ошол процент менен кошкондо ошол ойдон эле сизге 5,000 кошулат экенде мага 700 кошулат. Өмүр бою баягы тиги дүйнөгө кеткенче баягы дыйкансың сен деп туруп ушинтип басынтып жүргөн туура эмес да. Бул гумандуулукка такыр жатпайт. Ушундай процент менен кошпостон сиздер деген мындай ойлонуп көрсөңүз өзүңүз. Гумандуулукка жатпайт да.
8: Спасибо вам за то, что позвонили. Пожалуйста, Денишбек Куркалыевич.
9: Ну, раз на кыргызском
8: ответим тогда на государственном языке.
9: Да. Тавр жол саламатсызбы? Кечиресиз, мен министр эмесмин.
8: Я уже отметила,
9: башкарма алтын башчысы болом. Коомчулук мүнөзү алып барып, туура маалымат берип кетейин. Туура айтып атасыз, 50,000 пенсияга чыгып төлөгөнүнө жараша деп. Ошол эле учурда мен сизге жана да айтып кеттим, эсиңиздерге салып коеюн. Кыргызстанда социалдык камсыздандыруу принциптерине негизделген пенсиялык система иштейт. Канчалык көбүрөөк акча төгүлсө, ошого жараша келечекте пенсиясын алыш керек. Анан туура пенсияга чыккандан кийин баары бирдей статуста болот. Биз үчүн мисалы үчүн министрби же айыл чарбада иштеген адамбы же жөнөкөй карапайым үйүндө отурган хожойкеби, ал биз үчүн баардыгы урматтуу пенсионерлер болуп эсептелет. Ошондуктан сиз дагы мындай туура маалымат берсеңиз жакшы болот эле. Анан антип биз бөлбөйбүз категорияга жараша деп. Бизде даже эмебизде андай бөлүнгөн эмес да. Биз үчүн ар бир жаран урматтуу, биздин жараныбыз пенсияга чыгуучу адам катары баардыгын бирдей мамиледе кабыл алып, ошол мыйзамдардын чегинде пенсия чегеребиз. Пенсиянын көтөрүлүшү боюнча суроо берип кеттиңиз. Туура, мен жана жогоруда да айтып кеттим. Мисалы үчүн төккөн суммасы 6 сом болгон адамга ошол эле учурда жалгыз өзү 50-60 адамдын пенсиясы менен камсыздап аткан адам төккөн айлыгынан акчасы менен салыштырып сиздин оюңузча салыштырган туура болобу? Бул өзүңүз айткандай социалдык камсыздандыруу принциптерин жокко чыгарып салат. Анда төлөп эмне кереги бар деген суроо пайда болот да. Анда айлыгыңдан кыскартып туруп төлөп берип кой дагы, кийин баары бир ошол эле пенсияга чыгат экенсиң деген ой калбасын да. Келечекте биз ошол принципти күчөтүүгө барышыбыз керек. Анткени ар бир жаран өзүнүн келечектеги пенсиясын азыртадан кам көрүш керек деген принцип менен иштеп келебиз. Ошондуктан биз айтып атпайбызбы, ким төлөгөн акчасына жараша көп акча төлөгөндөргө ооба, анткени алар пенсиялык фондко чоң салым кошкон. И учурдагы пенсионерлерди пенсия менен камсыз кылууда зор салым кошкондугу үчүн пенсиясы ошондой өлчөмдө чыгып атат. Бирок ошол эле учурда биз көбөйтүү жүргүзүп атканда, менен бул системада биринчи күнү иштеп аткан жокмун, мен башыман көп нерсе өттү. Баягы 93 жылдардан бери түптөлгөн социалдык фонддун системасында пенсияларды убагында төлөй албаган учурлар болгон, товарлар менен берген учурлар болгон, 5 айлап кечиктирип төлөгөн убактар болгон. Азыр эми Кудайга шүгүр, убагы менен баягы мыйзамда жазылган өтүп кеткен айга эмес, биз үстүбүзгө айга төлөйбүз. Мисалы үчүн азыр май айынын пенсиялары төлөнүп атат. Ошол эле учурда пенсиянын жанагы орточо өлчөмү акырындык менен өсүп отуруп, мына азыркы күндө 11,300 сомдун тегерегинде. Бул көрсөткүчкө дагы жетиш үчүн көптөгөн эмгекти талап кылды. Кызматкерлерибиз ар кандай жолдор менен пенсияны көбөйткөнгө аракет кылып келгенбиз. Пенсиялардын жогорулашы боюнча дагы чечимдер сиз айткандай бардык жагын эсепке алып көбөйткөнгө аракет кылганбыз. Мисалы үчүн убагында аз алгандарга көп, көп алгандарга аз кошкон убактарыбыз болгон. Бул бир топ жылдын этегинде ошентип келген. Азыркы күндө биз ушул немеден четтеген жокпуз. Азыр аз алгандарга, мисалы үчүн жана 10% деп атпайсызбы, сиз 700 эле сом кошулушу мүмкүн. Ал анын ичинде базалык бөлүгү да бар. Бул республикалык бюджеттин эсебинен келе турган суммасы. Аны алып салганда көбөйткөндө, мисалы үчүн 300 эле сом кошулуп калышы мүмкүн. Биз ошол эле учурда минималдык чегин коюп 600-700 сомдон кем кошулбасын деп аз алгандардыкына өзүнүн тапканынан көбүрөөк кошконго аракет кылып келебиз да. Ошондуктан бул жагында туура түшүнүңүздөр. Былтыркы жылды дагы өзүңүздөр билесиздер, 50,000 ашкандардыкын 10% өлчөмүндө кошулсун, бирок 5,000 сомдон көп эмес деп үстүңкү чегин да коюп салганбыз. Ошондуктан ар тараптуу карап ушул маселени чечкенге аракет кылып атабыз. Эми быйылкы жылы дагы мына жашоо минимумунун өлчөмүнөн кем эмес өлчөмдө пенсия алсын деген максатта дагы көбөйтүү жүргүзөбүз. Анан канчага көтөрүлөт ал эми жана топтомдор түшкөнүнө жараша болорун айтып кетет элем. Анан бул маалыматты туура кабыл алыңыздар. Социалдык фонд ушинтип адамдарды пенсияга чыккандан кийин ар кандай категорияга бөлбөйт. Биз үчүн сиздер биздин урматтуу пенсионерлерибизсиздер. Ошон үчүн ата апалар туура кабыл алыңыздар маалыматты. Колунан келишинче социалдык фонд туура жол менен көбөйтүүгө аракет кылып келебиз. Ошол эле учурда жанагы сиз айтып аткан аз алгандар эмес, көп алгандар дагы бизге өздөрүнүн пикирлерин айтып атышат. Эмне үчүн биздикин кыскартып аз көбөйтүп койдуңуздар деп. Биз деген төккөн акчабыз убагында көп болчу. Эмне үчүн силер кыскартып атасыңар? Андай тарабы да бар. Ошондуктан ар тараптуу караганга аракет кылып келебиз.
8: Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, позвольте мне напомнить еще раз, что сегодня в программе мы говорим о грядущей реформе в плане вопросе усиления доступа к пенсионному обеспечению для трудовых мигрантов, которые работают в неформальном секторе. И позвольте еще раз напомнить, что сегодня с вами на прямой связи начальник управления по работе с общественностью Социального фонда Кыргызской Республики Денишбек Мукамбетов. Денишбек Куркалаевич, выслушаем наших радиослушателей, уважаемых телезрителей, которые вот дозвонились в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
11: Алло.
8: Мы слушаем вас, говорите.
11: Алло. Салам алейкум.
8: Салам ац, поговорите, слушаем.
11: Мен Кыргызстан сүйлөйүн чыгы. Элина, Кыргызстан сүйлөйүн алтын.
8: И, угатабыз.
11: Менин суроом, мен оюмдагы. Бул пенсияга чыгарганда мына министр айтып аткандай реальный болбой жатат. Жанагы жогоруда сүйлөгөн киши туура айтты. Интересно, ал баягы мезгилинде 40 жыл иштеп кээ бири 50 жыл техничка болуп иштеген кишилер деле ал бир акча төлөп келген. А ал аз пенсияларга азыр кече кийинки жаңы чыккан жарлыктар менен иштебей эле жүргөндөр 7100 пенсияга чыгып алган. Анан мына эртең пенсия көбөйтөбүз деп атасыңар, ул көп алган, көп алгандын пенсияны көп акча которгон да мезгилинде. Көбүнө көп деп кошуш керек. Азда аздай кошулганса жок, ал пенсиясы аны бирөө иштебей эле деби? Азыр деле иштебей эле жүрөт например, көбү.
9: Рахмат.
11: Ошону иштесе болот, иштебей болот, сотко акча төлөп.
8: Ваша мысль нам понятна, пожалуйста, Денишбек Куркалаевич.
9: Түшүндүм. Эми эки аксакал эки башка нерсени айтып атасыздар да. Мына биринчи аксакал суроо айтып атат, көп алгандарга эмнеге көп кошосуңар деп. Сиз болсо айтып атасыз, көп алгандарга туура көп кошуш керек деп. Ошол эле учурда сиздер бир нерсени эсиңиздерге тутуп алыңыздарчы, урматтуу биздин жарандарыбыз, урматтуу пенсионерлер. Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын өкмөт мамлекет башчысынын эң биринчи немесинде ар бир жарандын укугу турат. Анан биз мисалы үчүн жана айтып атпайбызбы, техничка болуп иштеп анан аз алып калган же болбосо кийин чыккандар 7100 чыгып атат деп. Ооба, чыгып атат. Бирок ушул нерсени социалдык фондко төлөнгөн акчанын эсебинен эмес 7100 жеткизилип аткан акча каражаты бул республикалык бюджеттин эсебинен президенттин жарлыгы менен кошулуп берилип атат жардам катары. Анткени жашоо минимумунан кем эмес пенсия алсын ошол киши деп. Ооба, ар бир жаран мисалы үчүн пенсияга чыккандан кийин баардык жарандар бирдей статуска ээ да. Ал бул эң башкысы ушул Кыргызстандын жараны болгондон кийин ал кишини дагы мындай сен иштеген эмессиң, сен көп акча төлөбөптүрсүң деп таштап койгон туура эмес. Ошон үчүн ушундай саясат жүргүзүлүп атат. Бул жанагы жакырчылыктан чыгаруунун да бирден бир жолу десем болот да. Анан ал эми республикалык бюджеттин эсебинен каржылана турган пенсиянын базалык бөлүгүн айырмасы катары төлөнүп берилип атат. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр, баардыгы Кыргызстан жараны болгондон кийин татыктуу пенсия алганга укуктуу. Ошондуктан көп алгандарга ошо төккөн акчасына жараша азыраак алгандарга жанагындай минималдык чек коюу менен өйдөлөтүп көбөйтүүнү киргизип атабыз. Бул практика көп жылдан бери келатат. Анткени эгер баягы жайына коюп канча төлөсө ошого жараша десек, өтө эле аз пенсия алгандардын саны көбөйүп кетмек. 2000-чи жылдары жана жашоо минимумунан төмөн алган пенсионерлердин саны 87-90% болчу. Азыркы күндө 35% тегерегине түшүрдүк да. Анан эмнеге мындай көрсөткүч деп сурап калышыңыздар мүмкүн. Анткени жаңы чыгып аткандар бар, анан жана баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсиялар бар, үчүнчү топтогу майыптар бар, алардын пенсиялары пайызда эсептелет. Анан үчүнчү топтогунун базалык бөлүгү республикалык бюджеттен берилип аткан 50% гана төлөнөт. Ошондуктан кичине көрсөткүчтөр төмөнүрөөк. А так азыркы күндө 7100 эгер стажы толук болсо пенсия алгандардын саны көп эле.
8: Жеңишбек Уркалаевич, мы с вами сегодня говорим о том, что трудовые мигранты, которые работают в других странах и которые задействованы в неформальном секторе, они не охвачены социальным страхованием, да? Скажите, пожалуйста, вот насколько у социального фонда страны, может быть, с государственной налоговой службой, есть в планах, может быть, простимулировать среди трудовых мигрантов, которые, опять же, работают в неформальном секторе, нелегально, добровольно вносить, оплачивать страховые взносы. Но мы понимаем, что дело-то добровольное, но они же должны думать о будущей пенсии. И поэтому я не зря тоже сделала упор, что для большинства трудовых мигрантов здесь самое главное – текущий заработок, а не то, что будет с моей будущей пенсией. Поэтому насколько, может быть, стоит вопрос стимулирования среди трудовых мигрантов добровольно эти страховые взносы оплачивать?
9: Да, действительно, это, наверное, человеческая натура, что пока не наступит время выхода на пенсию, человек об этом, оказывается,
8: особо не думает.
9: Ну, в то же время я хотел бы подчеркнуть тот факт, что в последнее время наша молодежь очень заинтересована в этом. Через приложение Тундук они узнают свои отчисления, интересуются, почему за какой-то период отсутствуют данные, из-за чего, как можно увеличить будущую пенсию, каким способом. Да, трудовые мигранты – это те лица, которые находятся за пределами Кыргызской Республики. Но в то же время у нас есть каналы, есть сайт социального фонда, есть сайт налоговой службы. Через интернет-связи можно доступно получить информацию о своих правах, в том числе и о социальном страховании и пенсионном обеспечении в будущем. Мы будем в этом направлении усиливать работу, потому что в свое время, когда мы принимали соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС, в свою очередь российская сторона тоже изъявила желание помочь нам. Мы работаем над этим, что нужно выводить нелегальных мигрантов из тени, чтобы они тоже платили в пенсионные фонды этих стран. Ну, это же в свою очередь дает право будущим назначить у нас пенсию, потому что мы учитываем те взносы, которые перечисляли в пенсионные фонды этих государств, наравне с нашими взносами. Поэтому есть очень хорошая тенденция, есть очень хороший стимул в том, чтобы в будущем они получили пенсию. Тем более сейчас во многих государствах ужесточают вот именно трудовую занятость мигрантов, и надеюсь, что наши граждане тоже с пониманием, когда выезжают за пределы, отнесутся и будут стараться работать легально, потому что это и их будущее в пенсионном обеспечении. Есть еще у нас такой момент, что многие лица, которые выезжают за пределы на заработки, у них имеются земельные доли, которые когда-то было выделено государством. С этого года мы их тоже перевели на добровольную основу, но оставили право выбора. Человек, если имеет земельную долю в сельской местности, он вправе вносить добровольно взносы за земельную долю. В этом случае эти средства поступают на его личный страховой счет и накапливаются как страховой стаж. Я думаю, что многие, которые вот я озвучил, да, около 900 тысяч наших граждан, из них, наверное, большая часть имеет земельную долю, потому что государство в свое время выделило им земельные доли. Поэтому они вправе вносить добровольно.

0: Продолжается эфир Беринча Радио. Далее у нас актуальный разговор. Веду передачу я, Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров подписал новый закон об охране труда. Он принят парламентом 22 апреля и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Прежний документ от 2003 года и последующие поправки к нему признаны утратившими силу. Закон закрепляет единые правила защиты жизни и здоровья работников на рабочих местах. Он распространяется не только на работников и работодателей, но и на студентов, проходящих производственную практику, членов кооперативов, военнослужащих, привлекаемых к работе в организациях, осужденных, работающих в организациях, а также граждан Кыргызстана, занятых на предприятиях с иностранным участием на территории страны. Одно из ключевых новшеств – работник получает право отказаться от выполнения работы, если возникла опасность для его жизни и здоровья. Такой отказ не может стать основанием для дисциплинарного наказания или увольнения. Если работодатель не обеспечил сотрудника средствами индивидуальной защиты, он также не вправе требовать выполнения работы, а простой должен быть оплачен. Работодатель обязан за свой счет обеспечивать сотрудников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, мылом, смывающими и обеззараживающими средствами. На вредной работе работникам должны бесплатно выдавать молоко или равноценные продукты, а на особо вредной – лечебно-профилактическое питание. Сегодня в рамках актуального разговора говорим про закон об охране труда и в целом об охране труда в Кыргызской Республике. Охрана труда – это система мер и правил, направленных на сохранение жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе трудовой деятельности. Она включает правовые, санитарные, технические, организационные и профилактические меры, которые должны обеспечивать безопасные условия работы на любом предприятии – от небольшого кафе до крупного завода или строительной площадки. Охрана труда является обязанностью работодателя и одновременно правом работника. Каждый человек имеет право трудиться в безопасных условиях, получать защитные средства, проходить инструктаж и медицинские осмотры, а также отказаться от выполнения опасной работы, если существует угроза жизни или здоровью. Охрана труда, таким образом, это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение производственного травматизма, профессиональных заболеваний и несчастных случаев на рабочем месте. Главная цель системы охраны труда – создать безопасные условия для работников и снизить риски для их здоровья. И система охраны труда включает соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенические нормы, обучение работников, обеспечение спецодеждой и средствами защиты, контроль за состоянием оборудования, профилактику несчастных случаев, расследование происшествий на производстве. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы по этой теме, то вы можете позвонить к нам по номеру телефона 0502-39-2190. Напомню, что мы вещаем в прямом эфире на Беринча Радио, также вы можете смотреть нас в социальной сети Facebook в прямом эфире. Сегодня в гости в программу «Актуальный разговор» поговорить на эту тему мы пригласили начальника технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Джениш Казакпаев. Джениш Мырза, мы рады приветствовать вас в студии.
1: Здравствуйте.
0: Также к нам присоединится начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бермет Карабаева. Говорим сегодня про закон об охране труда и в целом как защититься, например, на вредном производстве и как мы знаем свои права и обязанности во время работы. Уважаемые радиослушатели, если у вас вопросы есть, то звоните к нам по номеру 0502-39-2190. 0502-39-2190. Первый вопрос, Денис Мурза, я хотел бы адресовать вам по поводу в целом охраны труда в Кыргызской Республике. Все мы работаем на производстве, кто-то работает, кто-то на заводах, кто-то в офисах, кто-то на предприятиях, в кафе и так далее. И очень важно знать свои права и свои обязанности. Это, наверное, как бы право каждого человека. Давайте, наверное, в начале нашей беседы немного поговорим в целом про об охране труда. Что должен знать простой работник, который работает на производстве, в кафе, может быть, на предприятии, в офисе и так далее, для того, чтобы он знал свои права и обязанности?
2: Спасибо, что пригласили. Но закон Кыргызской Республики об охране труда принят в новой редакции, устанавливает правовую основу реализации конституционных прав граждан на охрану труда, жизни, здоровья в процессе трудовой деятельности и обеспечение единого порядка взаимоотношений между работником и работодателем по вопросам охраны труда и направлен на создание безопасного условия труда на рабочих местах, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. В целом указанный закон формирует правовую основу для осуществления эффективного контроля за соблюдением норм и стандартов безопасности труда и создает условия для повышения ответственности работодателей за состояние условий труда. Я бы хотел остановиться, почему именно возникло дополнение к старому трудовому закону об охране труда, потому что вы сами, наверное, прекрасно знаете, что 23 января 2025 года был принят новый трудовой кодекс. И когда принимали этот трудовой кодекс, в шестом разделе главы 17 было 16 статей, в главе 18 – 48 статей, то было в старом трудовом кодексе 63 статей по охране труда. А в новой редакции трудового кодекса 5 раздела глава 27 статей, глава 21, 19, итого 26 статей. Знаете, здесь разница составила 28 статей именно по охране труда. А в трудовом кодексе, если содержал 446 статей в старой редакции, а в новой редакции сейчас 265 статей, разница составляет 180. Один статей. Вот было после чего нам было решено принято создать новую рабочую группу для дополнения закона об охране труда. И вот эти все недостающиеся статьи включить именно в закон об охране труда. Потому что когда приняли новый трудовой кодекс, у нас образовался вакуум. Из-за того, что у нас выпали вот эти статьи. Из-за того, чтобы вот это все закрыть, и пришлось нам разработать новый закон об охране труда. Но вы сами сказали, что система охраны труда вообще включает в себе условия труда, вредно-производственный фактор, опасно-производственный фактор, безопасные условия труда, рабочее место, средства индивидуальной защиты, средства индивидуальной защиты работников, профессиональные заболевания, профессиональный риск, аттестация рабочих мест, производственная деятельность, производственная травма, гигиена труда, производственная санитария и специальная одежда. Ну, конечно, вот в последнее время Федерация профсоюзов Кыргызстана уделяет большое внимание на ситуацию рабочих мест. Мы сейчас все наши инспектора выезжают на предприятия организации и проводят обследование предприятий и организации. Конечно, сейчас основное время надо уделять уже, когда при создании рабочего места надо учитывать гигиену труда, производственную санитарию и вот это все. И во-вторых, вот надо обеспечить работников средствами индивидуальной защиты. Вот это все надо комплексно надо работать. В первую очередь работодателю надо создать работники безопасных условий труда.
0: Да, вот вы отметили по поводу закона об охране труда, дополнения, которые были. Скажите, вот основополагающие, что вот важно в законе об охране труда? Вот, например, у дома есть фундамент, который держит, да, дом, а вот в законе об охране труда самое главное, я понимаю, что такой большой, да, закон, там много что прописано, а вот такие главные вещи, которые вот прописаны в целом в законе.
2: В самом законе это в первую очередь это сохранение жизни и здоровья работника. Это в первую очередь. И, конечно, во многих случаях работники не обучены. Вот в первую очередь, как вы сами отметили, что они не проходят инструктажи по охране труда, и тут же возникает вопрос, у них имеется ли специалист, который проводит инструктажи по охране труда и техник безопасности. Вот это все комплекс мер, это и включает в себя охрану труда. Любой работник, приходя на работу, он должен с чего начинать? Вот у нас вот постоянно у нас специально открыто институт труда, вот там обучает, как работник поступил на работу, в первую очередь он должен составить трудовое соглашение, трудовой договор, а потом уже пройти вводный инструктаж, после чего на рабочем месте первичного инструктажа, рабочие места, повторные, вот это все инструктажи. А также они должны, работодатель должен ознакомить внутренним трудовым распорядком рабочего времени. Почему порой получается, что работник перерабатывает 24 часа, когда у них работа 8 часов, но у них получается 10-12 часов. Вот эти все моменты учтены, когда создавали внутренний трудовой распорядок, там все расписано. Но порой, когда предоставляет внутренний трудовой распорядок для ознакомления, они даже не читают, расписываются и свои права обязанности знают. Это во-первых. Во-вторых, каждый работник должен знать свои функциональные обязанности. Обязательно для каждого работника работодатель должен составить функциональные обязанности. И там все прописано, что имеет право, что не имеет права, что должен сделать. Как вы сказали, если там появился опасный фактор работы, да, и в это работник, он сам не знает, что делать. Вот в этих случаях он имеет право отказаться от этой работы. Для, прежде всего, это для всех работодателя, а также вот контролирующих органов, все, прежде всего должен быть сохранение жизни и здоровья человека, работника.
0: Скажите, вот вы отмечали по поводу Трудового кодекса, да, и вот закон об охране труда. Может быть, некоторые путают, да, эти два понятия. Что, как бы, может быть, выше, что важнее или первоначальнее, закон об охране труда или Трудовой кодекс? Здесь наверняка есть такие большие различия, и, может быть, эти два, как бы, понятия многие, может быть, путают.
2: Не, различие в том, что Трудовой кодекс стоит выше, чем закон об охране труда. Ну, Трудовой кодекс, да. Но в основном и в Трудовом кодексе, и в законе об охране труда все прописано на благо работодателей, не только работодателей, но и работников. Вот именно техническая инспекция труда защищает права, законные права. Вот хочу отметить, законные права не только работников, но и работодателей. Вот эту всю систему мы разрабатываем. И после этого закона об охране труда уже подзаконные нормативно-правовые акты пойдут. Мы тоже будем сидеть еще раз. И будет дополнение к новому трудовому кодексу. Мы сейчас тоже создается комиссия. Тоже там есть некоторые упущения, некоторые добавления. Сейчас, сами знаете, жизнь на одном месте не стоит. И все сейчас двигается, и мы тоже хотим, чтобы идти по пути.
0: Да, сейчас там по телефону присоединяется начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бермет Карабаева. Бермет Аин, здравствуйте. Мы сегодня говорим про закон об охране труда. У нас в гостях начальник технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Джаниш Казакпаев. И вот вы тоже сейчас выходите по телефону в прямой эфир. И еще раз напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях по телефону начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бермет Карабаева. Бермет Аим, вот сегодня мы говорим про закон об охране труда. Скажите, вот президент накануне подписал данный закон. Какие-то вот отличия от предыдущего закона, который был принят ранее, в 2003 году? Что вы хотели бы вот отметить про закон об охране труда, который был принят?
1: Да, закон об охране труда, вот, который был подписан, он, конечно, дополнен рядом статей, то есть 29 статей, которые были ранее в Трудовом кодексе, в связи с принятием нового кодекса, они были исключены и перенесены в закон об охране труда, то есть они дополнены новыми статьями. И, конечно же, у нас с реалием нашего сегодняшнего времени требования по охране труда, там заложены нормы, как цифровизация по обучение по охране труда и некоторые моменты. То есть мы сейчас будем пересматривать, конечно, те нормы, которые должны соблюдать работодатели по обеспечению, по созданию безопасных условий труда.
0: Вот вопрос обеспечения безопасности от охраны труда. В чем заключается? Насколько вот то, что, как бы, может быть, изложено на бумаге, сохраняется вот в реалиях, на рабочих местах, на заводах, там, на предприятиях, может быть, в офисах и так далее?
1: Конечно, законом много что прописано, да. Это вопрос отдельный, соблюдается ли это все. У нас есть служба по контролю и надзору трудового законодательства. в рамках своей деятельности наши, конечно же, инспектора, они посмотрят, да, насколько, то есть, если это будет по санитарно-гигиеническим, если это будут правила по строительным, да, то есть каждое ведомство, такие как Министерство строительства, Министерство чрезвычайных ситуаций, то есть Министерство здравоохранения, они каждый по своей отрасли, они свои нормы утверждают. А наша инспекция, она, конечно же, смотрит на наличие их заключений, насколько соответствует их деятельность этим всем утвержденным нормам.
0: Ну, вот то, что...
1: И, конечно же, если есть какие-то нарушения, они выписывают предписания, которые должны быть, конечно, устранены.
0: Ну, такие нарушения подобные, насколько, может быть, выявляются со стороны как бы вашего тоже ведомства? Может быть, какие-то жалобы поступают? Или, например, вот у человека, он чувствует, что как бы его права нарушаются на том или ином предприятии, и он может наверняка обратиться, да, вот, в Министерство труда, социального обеспечения и миграции.
1: Конечно, вот наша служба, она проводит работу, конечно же, и заявительная форма имеется, то есть граждане могут самостоятельно обратиться в службу заявлений, не только физически, но и удаленно, то есть на сайт, да, направить, там есть обращение граждан электронное. Они все это рассматривают. Кроме этого, есть, конечно же, плановые проверки, которые утверждаются, согласовываются как частного сектора, так и наших этих бюджетной сферы.
0: А в целом, вот в чем крылась необходимость, да, вот изменения закона, дополнения, да, вот некоторых пунктов? Потому что там вот был ранее закон, получается, вот со временем, как бы, может быть, трудовые отношения как-то меняются, и вот в связи с этим вот была необходимость вот как бы обновить данный закон.
1: Да, вы знаете, что мы трудовой кодекс инициировали, он 2004 года в НИИ пересматривался, он актуализирован на сегодняшний день. В 2025 году приняли, и мы уже все нормативно-правовые акты, которые шли в реализацию данного кодекса, то есть трудового кодекса, то есть в рамках этого была проведена данная работа по актуализации именно закона об охране труда и ряд других нормативно-правовых актов. То есть это все в купе.
0: Скажите, вот основополагающего вот нынешнего закона, так сказать, фундамента этого закона, в чем заключается? Вот насколько он такой, может быть, емкий, либо наоборот, его легко, может быть, воспринять, прочитать?
1: Да, он очень легко восприятие, то есть там четко прописаны обязанности работодателя, обязанности работника, обязанности, то есть те функции, которые должно выполнять государство, профсоюзы, то есть у нас общественные, да, которые общественные наши помощники, которые помогают нам в выявлении некоторых моментов. И, конечно же, там еще прописано, как делать в случае там получения производственного травматизма или увечья трудового, да, вот эти моменты, они четко и очень доступно и понятно прописаны.
0: По вашему мнению, насколько население, да, может быть, работники сами, работодатели, вот, знают данный закон и, может быть, часто нарушаются вот, права работников или работодателей, вот, когда процентное соотношение себе брать?
1: Полностью сказать точностью, сколько знают, я как бы не осмелюсь, но нашей службы проводятся разъяснительные работы, то есть министерство проводит работу по информированию, то есть мы размещаем у себя на сайте, то есть в информационных источниках, также, конечно же, даем консультации обратившимся. И служба наша тоже, когда проводит проверки, она проводит еще и разъяснительную работу среди не только работодателей, но и работников.
0: А вот такие ситуации, когда, может быть, люди, работая, ну, скажем, на стройке, на стройплощадке, заключают ли часто договоры вовремя, или вот в каких областях больше, может быть, нарушаются права работников? Может, какую-то статистику вы ввели, обращений больше к вам было с той или иной области?
1: Я не скажу, что той или иной области обращений больше, но я скажу, что в сфере услуг зачастую не заключают трудовые договоры, да, такие как официанты наши, либо там продавцы. В основном это сфера услуг, но это только по незнанию, поэтому среди молодежи, когда еще идет у нас со стороны наших районных территориальных подразделений профориентация, то есть вот эти моменты момента тоже освещается, то есть трудовые права, но, конечно же, молодежь нужно призвать к тому, что трудовые отношения должны быть оформлены, то есть если молодежь наша осведомлена и знает, что за трудовым договором стоят социальные гарантии, государственные гарантии, да, то есть, конечно, они будут настаивать на этих моментах.
0: Ну, особенно, наверное, актуальны, может быть, какие-то моменты, вот именно ваше управление, больше работы, может быть, летний период, потому что сейчас школьники, студенты заканчивают учебу, да, и многие хотят подработать, да, вот, может быть, на временных работах тех же официанты, там, может быть, еще на других предприятиях, и вот здесь, наверное, больше какие-то, может быть, в летний период, среди студентов, школьников, вот, молодежи, вот, права их нарушаются.
1: Да, нужно призвать, конечно же, мы в мае месяце, в апреле проводим среди школьников, то есть старших классов и вообще разъяснительную работу, но, пользуясь случаем, я бы, конечно, тоже хотела бы призвать всех наших, всю нашу молодежь, которая работает, чтобы они знали свои права, знали, сколько часов они могут работать, как они должны быть оформлены, то есть трудовые договора обязательно должны быть, потому что это будет являться подтверждением того, что они работали и что им обязано выплатить заработную плату, да? То есть могут быть случаи, когда они могут даже не выплатить заработную плату.
0: А скажите, вот насколько Министерство труда, социальной обеспеченности и миграции и ваше управление может защитить права наших сограждан, которые, может, трудятся в Российской Федерации, в Казахстане? Насколько ваши полномочия хватают для того, чтобы их права защитить? Может быть, вернуть заработную плату, которую они заслужили, заработали? Потому что, я насколько понимаю, есть еще филиал, да, министерства в Москве.
1: Да, Министерство труда, конечно, есть еще и вопросы миграции. Есть представительство нашего министерства Российской Федерации, которое большая часть граждан находится в Российской Федерации. Очень много обращений именно в представительство, когда при содействии нашего работников нашего представительства, конечно же, разрешаются те вопросы, то есть по невыплате заработной платы или там незаконного увольнения, то есть эти вопросы мы помогаем им решить эти вопросы.
0: И завершающий вопрос к вам. Скажите, вот сейчас работа управления вот у вас ведется. Какие такие актуальные моменты сейчас вы поднимаете, может быть, продвигаете для того, чтобы права граждан соблюдались, работников, работодателей? На что вы делаете акцент вот в данное время?
1: В данное время и вообще наша деятельность направлена на улучшение, конечно же, законодательства в сфере труда. На сегодняшний день в связи с принятием закона об охране труда у нас ряд постановлений будут пересматриваться. В частности, это типовые правила по охране труда. Вся наша деятельность направлена на защиту прав трудящихся, да, можно вот так сказать. И сегодня, конечно же, и по 190-й конвенции проводится работа по ратификации конвенции 187 и 155, это безопасность на рабочем месте, гигиена, да, на рабочем месте. И на этот год, такие мероприятия у нас заложены.
0: Большое спасибо. У нас на прямой связи была начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Бермет Карабаева. Сегодня мы говорим о законе об охране труда.
3: Бурбур Азия бул Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркменстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Казахстандын төрөтүүлөрүндө масштабдуу текшерүүлөр жүргүзүлөт. Түркмөнстандык мектеп окуучулары Шанхай жаштар достук лагерине активдүү катышышты. Өзбекстанда 6 миллиард долларлык биоотун комплекси курулат, ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бишкекте Кыргызстан-Өзбекстан өнөр жай кооперациясы, инвестициялар жана соода аттуу Кыргыз-Өзбек бизнес форуму өттү. Форум Кыргызстан менен Өзбекстандын инвестициялык кызматташтыгынын келечегин, эки өлкөнүн ишкерлеринин ортосундагы түз ишкердик байланыштарды өнүктүрүүнү, өнөр жай кооперациясын жана өз ара сооданы кеңейтүүнү талкуулоо максатында уюштурулган. Иш-чарага Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик органдарынын, ишкерлер бирикмелеринин жана компанияларынын өкүлдөрү катышты. Форумда соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү, инвестициялык байланышты чыңдоо жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Анын алкагында кыргызстандык жана өзбекстандык ишкерлердин ортосунда B2B форматындагы жолугушуулар өтүп, товарларды түз жеткирүү жана биргелешкен ишканаларды түзүү мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Казакстанда 15 августка чейин бардык төрөт үйлөр инфекциялык көзөмөлдүн талаптарынын сакталышына карата текшерүүдөн өтөт. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында анын максаты тобокелдиктерди алдын алуу жана жоюу болуп саналат. Министр ооруканадагы санитардык эрежелерди жана контролдук текшерүү баракчаларын профилактикага басым жасоо менен актуалдаштырууну, ошондой эле ар бир учурдун келип чыгуу себептерине объективдүү баа берүүнү тапшырды. Аймактардын саламаттыкты сактоо башкармалыктарына дезинфекциялоо жана стерилдөө үчүн зарыл болгон ресурстар, жеке коргонуу каражаттары, заманбап жабдуулар жана бир жолу колдонулуучу материалдар менен камсыз кылуу. Ошондой эле кызматкерлерди системалуу окутууну уюштуруу милдети коюлду. Медициналык жана фармацевтикалык көзөмөл комитети антибиотиктерди рецепт менен берүүнүн талаптарын сактоону күчөтөт. Өзбекстандын Хорезм облусунда экологиялык таза отун өндүрүү боюнча ири өнөр жай долбоору ишке ашырылат. Бул багыттагы келишимге Бириккен Араб Эмираттарынын компаниялары кол коюшту. Ишкананы Тупраккала районунда суутек технологияларын, жашыл энергияны жана биологиялык чейкизаттарды кайра иштетүүнүн заманбап ыкмаларын колдонуу менен ачуу пландалууда. Четелдик түз инвестициялардын жалпы көлөмү болжол менен 6 миллиард доллардан ашат. Өндүрүш комплексте куруу 2026-2030 жылдарга эсептелген. Көрсөтүлгөн графикке ылайык, ишкана 2030 жылдын 3-чү кварталында толук кубаттуулукка чыгышы керек. Бул долбоор Өзбекстанда гана эмес, Борбор Азияда да таза энергетикалык инфраструктуранын ири объектилеринин бири болуп калат. Душанбедеги Россия Тажик университетинде жаңы окуу жылынан баштап 6 жаңы билим берүү программасы ачылат. Тактап айтканда, маалыматтык коопсуздук, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, бизнес информатика, жарнама жана экономикалык коопсуздук котормо багыттары пайда болот. Ошондой эле жаңы журналистика факультети ачылат. Буга чейин Россиялык жогорку окуу жайлар 2030 жылга чейин жаңыланган билим берүү системасына өтөрү кабарланган. Пилоттук долбоорго 17 университет катышууда. Андан кийин тажрыйба башка бардык жогорку окуу жайларга жайылат. Түркмөнстандык окуучулар Кытайдын Шанхай шаарында өткөн жаштардын эл аралык интерактивдик лагерине катышты. Эл аралык иш-чара дүйнөнүн 17 өлкөсүнөн 107 окуучуну бириктирди. Алар лагердин программасынын алкагында өткөн көргөзмөсүндө өз өлкөсүнүн улуттук маданий мурасын татыктуу көрсөттү. Улуттук стендте түркмөн элинин тарыхый жана маданий баалуулуктары тартууланды. Эл аралык лагер жаштарга билим берүү, маданият жана чыгармачылык чөйрөсүндө тажрыйба алмашууга, ар кайсы элдин маданий баалуулуктарына болгон сый урматты кемдөөгө жана жаңы достук мамилелерди түзүүгө кеңири мүмкүнчүлүктөрдү берди. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
5: Актуальный разговор на Биринчи радио.
0: Веду передачу я, Эрмек Актанов. В гостях начальник технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызской Республики Жениш Казакбаев. Жениш Руза, вот до новостей мы говорили с представителем Министерства труда, социального обеспечения и миграции. У вас есть наверняка что дополнить, да, вот к сказанному по поводу вот прав трудящихся?
2: Да, я бы хотел дополнить слова Бермета, которые на вступление Бермета. Я бы хотел еще добавить в чем, что сейчас наступает летний период, да, все школьники сейчас и студенты находятся в каникулах, да, вот они хотят за это время, за это короткое время, каждый хочет заработать какие-то деньги и принести лепту своей семье. В первую очередь я бы хотел их призвать в том, что всегда вот в кафе, там, в ресторанах принимаете несовершеннолетних детей.
0: Несовершеннолетних.
2: Да, несовершеннолетних. Принимаете. Вот при этом я бы хотел сказать, что и работодатели предупредить, без согласия родителей несовершеннолетних детей на работу не принимать. Потому что должен быть обязательно согласие родителей. Это во-первых. Во-вторых, вот всегда работодатели, они как-то самоумудряются делать так, с испытательным сроком берут этих людей, а потом время проходит, скажет, что испытательный срок не прошел, и ни копейки не платят, и здесь тоже освобождается от работы. Вот поэтому наша вот инспекция, техническая инспекция труда, технические права инспекции труда направлены на то, что при посещении предприятия, организации провести коллективом беседу, а также провести аттестацию рабочих мест, а также обследование предприятий. Она дает нам обследование, нам дает те упущения работодателям, которые были прописаны в трудовом кодексе, те упущения, которые должны защищать права работников, те моменты, которые работодатель должен создать условия труда. Вот это все мы, этот пункт мы включаем в своих рейдах, обследованиях, в аттестации рабочих мест. И вот выявляем, пишем предписание, после чего они устраняют эти недостатки, а потом снова дают нам ответы.
0: А в таком случае, когда несовершеннолетние, вы отметили, что родители, да, должны дать согласие, здесь это возраст имеет значение, да, вот со скольки лет лучше, может быть, отдают детей, чтобы они подработали. С одной стороны, как бы это такой опыт, да, для детей. Многие дети сейчас даже вот судишь, хотят летом поработать, сами хотят заработать деньги, чтобы на карманные расходы, вот, чтобы они вот трогали, да, непосредственно сами деньги, а не у родителей брали и так далее. Вот в таких моментах вот здесь больше, как бы, может быть, какие-то нужно соблюдать, может быть, требования, сколько ты должен работать, там, 4 часа, 3 часа, не вредная работа, и какова в целом здесь ответственность родителей, либо работодателей, либо самого ребенка?
2: В основном сейчас идут на работу с 14 лет. С 14 лет идут работать. Здесь, конечно, условия труда должны быть для них рассмотрены. Час, они должны на час меньше работать. И они должны как-то, для них должен работодатель, для них должен создать условия.
0: Условия очень важны, да, вот обязательно.
2: В первую очередь условия для вот работа технической инспекции направлена на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников.
0: Вот часто бывает, что вот в летний период, раз мы заговорили про летний период, на Иссык-Куле, да, мы видим много детей работают вместе с родителями, такой большой заработок на протяжении, может быть, 3 месяцев. Они вот продают разные, там, может, пирожки, сладкую вату, по пляжу, там жарко, да, порою. Ну, местные, может, привыкли, да, к этому работать. В таких ситуациях, вот, как, может быть, вы посоветуете родителям, вот, или все-таки это такой опыт для самих детей, они получают, как бы, зарабатывают, получают опыт, и непосредственно уже могут в дальнейшем, там, свою предпринимательскую деятельность начать, ну, как бы, большой опыт зарабатывания денег, вот таких вот, например, из Кульской области, если взять, вот, летний период, что вы можете сказать по этому поводу?
2: Ну, а действительно, вот, в Иссык-Кульской области там много детей, которые продают там кукурузу, пирожки. Ну вот это все надо, знаете, совместно надо здесь создавать комиссию с ЭДН в милиции, также с санэпидемстанцией, как она, где изготовлена, как изготовлена. Если это продукты изготовлены в кафе, ну тогда, конечно, эти ребята должны, с ними должны быть составляться трудовые договоры. А если они приготовили дома или где-то, ну, продают, но все-таки надо же деньги заработать, ну тогда вот уже ответственность лежит на родителей.
0: Вот я помню, в советское время рассказывали, да, вот выезжали там за город, там студенты, школьники, такие работы, да, были, собирать хлопок, да, и так далее. И вот сейчас, в нынешнее время, когда, как бы, работа меняется, может быть, где-то в IT-сфере работают, как бы рынок меняется. Вот если сравнить тот период и этот, насколько вот важен, да, вот опыт получения, может быть, какой-то профессии, первых навыков работы, общения с людьми, вот, работы для молодых людей. Вот, какие рекомендации, может быть, вы дали бы? Лучше попробовать, да, своих детей давать на работу, чтобы они работали, какой-то опыт получали, либо все-таки летние каникулы, есть летние каникулы, и дети должны отдыхать.
2: Знаете, я тоже человек Советского Союза. Я знаю, как мы учились, как мы на субботники выходили. Вообще, это субботник, это труд воспитывать детей. Воспитывать людей, вот, чтобы становиться там дальше, продолжить взрослую жизнь. Это все хорошо. Но в последнее время действительно участились случаи, что уже законом вот это все запрещается. Запрещается, например, медиков привлекать, учителей привлекать. И действительно, это, с одной стороны, это правильно. Но я думаю, школьников надо обучать это как-то такой жизни, да, надо обучать труду. Надо учить их труду. А в последнее время сейчас на все уже идет запрет. Мы тоже вот сейчас только Бермет сказала, мы делаем ратификацию 190, было 157-й конвенции, там гигиена труда, там и условия труда, а также вот у нас было ратифицировано 190-я конвенция по насилию. Ну вот это все, знаете, она требование это международных организаций. И мы раз ратификацию делаем, мы требуем, значит, мы должны соблюдать эти нормы. А в союзное время коммунистическая партия сама этим занималась, и идеология была очень сильная, большая. Ну, я думаю, из любой истории надо брать какие-то хорошие моменты.
0: А вот урок труда, да, был урок в школе труда, тоже, да, очень, наверное, важен, да, потому что там учили, там, что делать. Насколько, вот, по вашему мнению, вот, важность вот именно урока труда, где непосредственно детей учат руками работать, что-то делать, составлять, придумывать?
2: Урок труда, да, действительно, это полезная вещь. Я в свое время тоже, когда учился, раньше назывался город проживать, сейчас Каракол, но 8-10 класс я заканчивал в Сантарской средней школе, это в Сокотинском районе. Там были у нас станки, деревообрабатывающие станки. Вот нас действительно учили, как ножки стульев делать, как ножки столов делать. Это все нас учили. И какой-то в то время такой азарт был, такой, знаете, действительно, каждый хотел поставить за этим станком. Знаете, вот, действительно, человек это обучает. А также у нас были по профессии, мы еще получали права тракториста. Знаете, вот все мы, вот это все в школьной скамье, вот это все мы изучали. Это было в то время очень интересно, очень привлекательно и, конечно, очень полезно.
0: Да, многие, да, хотели что-то вырезать, да, приготовить, чтобы интересное было, да.
2: Да.
0: А вот если говорить про какую-то статистику, может быть, вот работы вашей технической инспекции по выездам, может, в прошлом году, в этом году, как часто вот вы выезжали, да, вот на предприятия, может, под заявлением граждан, либо сами на какие-то предприятия, можете какие-то, может быть, цифры озвучить по работе?
2: Ну, цифры я, конечно, не взял, но я сразу могу сказать, что в основном упущение системы отдела кадров. Там неправильно увольнение идет, неправильный перерасчет отпускных, а также несоставление трудового договора, не имеющие там функциональной обязанности работник, несоставление. Даже в некоторых учреждениях, предприятиях не имеется внутренний трудовой распорядок. Вот это все в совокупности приводит к ухудшению жизни, здоровья работников. А также они становятся практически незащищенные.
0: Вот трудовой договор, да, который заключается, он в целом на сколько должен заключаться? На год, на два? Или все-таки это зависит от того или иного предприятия?
2: Ну, это, знаете, сейчас каждый старается заключить на один год, а потом каждый год заключается. Знаете, вот уже сейчас это в систему вошло, но трудовой, как бы она ни заключалась, на сколько срок, но обязательно это должен быть заключен, трудовой договор.
0: Как часто происходят, вот, может быть, несчастные случаи на предприятиях, на производствах, потому что тоже такой важный момент, раз мы говорим про закон об охране труда, и здесь, вот, например, несчастный случай на производстве, вот какие есть здесь права у работников и работодателей вот в этом вопросе, в этом направлении?
2: Ну, это несчастный случай, это, конечно, очень больной вопрос. У нас сейчас, вы сами, наверное, прекрасно знаете, по городу Бишкек, какие строительства идут. Сейчас не только наши работники страдают, но работники с Бангладеши, работники с Таджикистана, работники с Узбекистана. Много случаев и смертельным исходом происходит. Это все из-за того, что незнание законов. Во-первых, вот когда когда работники приходят на работу, с ними, если не составляется трудовой договор, то, конечно, уже в этих случаях уже трудно будет доказуемо, что человек состоял ли в трудовых отношениях с этой или иной организацией. Действительно, много несчастных случаев. Есть несчастные случаи, которые скрывают, не говорят. А вообще-то по этим Министерство здравоохранения, Служба по контролю и надзору, Минтруд, а также с МВД, они раньше составляли с трех сторон составляли договор, когда поступали в больницу, там сразу на местах определяли, это бытовой несчастный случай, или это криминальный, это или производственный. Вот тогда по направлениям они шли. Последнее время вот немножко это, вот этот момент выпускается. Но несмотря на то, что я хотел бы сказать, это несчастный случай, она срок давности не имеет. Любое расследование несчастного случая, вот эти все бумаги хранятся 50 лет. И поэтому наша задача в первую очередь выехать на место происшествия, осмотреть место происшествия, начертить схему места происшествия, опросить очевидцев несчастного случая, а также, а потом уже идет, насколько работник обучен той или иной рабочей профессии, и имеет ли право он выполнять эти или иные работы. А также мы смотрим, если в основном вот в последнее время я вот обратил внимание в несчастных случаях, мало в строительных организациях стропольщиков. Мало, необученных. Вот ты занимайся прораб или мастер, или руководитель приходит, назначает одного стропольщиком, да, его не обучает, но он не знает, как цеплять удавки, как цеплять чалки, и как цеплять, и какие команды давать. Значит, вот недавно только такой случай был. Человек, этот стропольщик, находился на отметке минус 7, а двое, которые должны были принимать вот эти грузы, они находились на отметке плюс 0,5. Но они обзор друг друга не было. Ну, по рации стропольщик давал крановщики, поднимали части крана, комплектующие части крана принимали, и они складывали. Вот именно они неправильно начали складывать, и она покатилась и ударилась в ноги и сломала ногу. Знаете, таких моментов очень много.
0: Вы говорили по поводу того, что вот если случился несчастный случай на производстве, где-нибудь на стройке, получается, там какие ведомства обычно здесь посещают? Минтруда, вот, может, ваш профсоюз, Министерство внутренних дел, да, это целая, наверное, комиссия, да, состоит из специалистов?
2: Не, в производственной травме состоит комиссия из службы по контролю и надзору, с Федерации профсоюзов, а также представитель работодателей. Если данный объект, данная организация имеется имеется профсоюзная организация, то председателем комиссии непосредственно является представитель Федерации профсоюзов. А если это частный, государственный, то председателем комиссии является служба по контролю над трудовым законом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.
0: Ну вот выше наш радиослушатель говорит о том, что вот частные, да, компании, если не проверять, это можно ли к этому что-то регулировать в законодательном уровне, или все-таки это частное есть частное, и как бы туда доступ тоже ограничен?
2: Нет. Знаете, дело в том, что если предприятие частное, не частное, там иностранные доли, вот, закон для всех един. Для всех един. Вот этот закон, трудовой кодекс и закон об охране труда распространяется на всех работник, независимо от форм собственности.
0: Я хотел бы вот в завершении нашей беседы, да, спросить по поводу в целом Федерации профессиональных союзов. Мы сегодня говорим вот про закон об охране труда. Когда вот вспоминаешь слово Федерации профсоюзов, может, некоторые понимают там путевки на Иссык-Куль, да, там, да, да, отдых. Да. Вот. Какие еще вот полномочия в целом и вот работа со стороны Федерации профессиональных союзов ведется вот в плане охраны труда и наверняка еще другие направления, в которых сама Федерация профессиональных союзов работает?
2: В основном у нас, я ранее остановился, уже, это у нас техническая инспекция труда направлена, работа технической инспекции труда направлена на сохранение жизни и здоровья работников. А также сейчас у нас работает горячая линия 1229. Любой человек может позвонить, независимо от того, он состоит в профсоюзе или не состоит, задать свои вопросы и получить соответствующие ответы. А также, вот вы сказали, что какие еще ведутся работы. У нас еще имеется дисконтная карта, которая дает скидки от 5 до 30%. Тот же самый в больницах, тот же в кафе, тот же в ресторанах. Мы заключили договор, она в основном направлена вот на это.
0: У нас в гостях сегодня на Беринче радио в программе «Актуальный разговор». Мы говорили про закон об охране труда. Был начальник технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызской Республики Джениш Казакпаев. А по телефону говорила начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бермет Карабаева. Вел передачу я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Беринче радио и до скорой встречи.
6: Уважаемые радиослушатели, на Беринче радио был повтор программы «Актуальный разговор».
7: Беринче радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. Утерка чекит кейжи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Беринче радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
8: Биздин эл келгелибиз келгенде кебелбес төөлүп курган эл. Келберсиген дүйнөгө кемибес нартты сунган эл. Эгемендик байрагын инчи кылып алган эл. Эс акылды туу кылып эзелтен үлгү болгон эл. Уңгу жол байыркы, бүгүнкү жана келечектин тогошкон жолу.
9: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу жолу кайрылуу зарылдыгын алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес-процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
10: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
11: И складе временного хранения.
12: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
13: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чабык же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
9: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
14: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
9: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
15: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
9: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу

В эфире новости на Беринче радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Правоохранительные органы Кыргызстана за январь-июнь 2026 года зафиксировали 19 024 преступления. Это на 9,7% превышает показатель за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил Национальный статкомитет со ссылкой на Генеральную прокуратуру. Параллельно увеличилось количество тяжких, особо тяжких преступлений. Силовики зарегистрировали 2760 таких фактов, что на 9% больше прошлогоднего уровня. На этом фоне традиционные имущественные преступления снижаются. Количество вымогательств сократилось в 1,8 раза, разбоев на 26,9%. В результате атак беспилотников и падения обломков ракет в Рязанске и Ростовской областях один человек погиб и 8 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщают СМИ. В Рязани беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу и логистическому комплексу компании «Wildberries», вызвав пожары на промышленных территориях. Глава Рязанской области сообщила о госпитализации 6 человек. Руководство маркетплейса эвакуировало сотрудников склада в соответствии с требованиями безопасности. В Таганроге Ростовской области обломки ракеты упали на многоквартирный жилой дом. Губернатор региона подтвердил гибель одной жительницы и ранение еще 2 человек. Экстренные службы провели эвакуацию жильцов. Кроме того, падение обломков беспилотников зафиксировали в секторе частной жилой застройки на территориях промышленных предприятий и морском порту города. Инспекторы службы технадзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и совместно с сотрудниками службы по обеспечению безопасности дорожного движения провели в Бишкеке рейд по охране атмосферного воздуха и предупреждению его загрязнения. Как сообщили в ведомстве, в ходе проверки составили 3 административных протокола на сумму 22 тысячи сомов. В министерстве отметили, что основная цель рейда – повысить ответственность граждан за соблюдение требований экологического законодательства, предупредить правонарушения и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Во время мероприятия инспекторы также провели с жителями профилактические беседы, разъяснили требования действующего законодательства и напомнили об ответственности за нарушение экологических норм. В мобильном приложении Тюндюк стала доступна новая услуга – онлайн-регистрация рождения ребенка. Об этом сообщили в УАО «Тюндюк». По их данным, теперь и мама, и папа могут подать заявление на регистрацию рождения прямо в приложении «Тюндюк». Через «Тюндюк» можно подать заявление на регистрацию рождения, отслеживать статус рассмотрения, получить готовое свидетельство о рождении в электронном формате. Национальная телерадиовещательная корпорация НТРК и телеканал Номад ТВ подписали соглашение о совместной организации прямой трансляции шестых всемирных игр кочевников. Документ подписал генеральный директор НТРК Улан Сатиев и главный редактор телеканала Номад. Стороны намерены объединить технические и творческие ресурсы для освещения спортивных соревнований, культурные программы и других ключевых мероприятий ВИК. Трансляции будут доступны отечественной и международной аудитории. Убеждены, что наше сотрудничество станет примером того, как государственные и частные медиа могут эффективно работать вместе. По словам Сатиева, сотрудничество направлено на объективное освещение международных событий и развитие единого информационного пространства. Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября этого года. Ожидается участие представителей более чем 90 стран и около 500 иностранных журналистов. Основные мероприятия пройдут в Бишкеке и Сокольской области, в том числе в этногородке Кырчи. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет,

0: По стране ожидается ясная погода без осадков, температура воздуха в Чуйской области 31-36, в Таласской до 35, в Баткенской, Ошской и Джалалабадской областях воздух прогреется до 34-39 градусов, в Исакульской области 25-30, в Нарынской до 32. В городе Чолпаната ясная погода без осадков, температура воздуха 25-27 градусов, в Бишкеке без осадков, температура воздуха 34-36 градусов. И на этом пока все. У микрофона был я, Армик Актанов. Оставайтесь вместе с нами.
1: Первое информационное радио.
2: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.
3: Музыка.

0: Здравствуйте, далее на Беринчье радио программа «Кыргызстан», студию микрофона я, Эрмек Актанов, и сегодня в фокусе внимания. Качественная дорожная инфраструктура является одним из ключевых факторов развития современных городов. От состояния дорог зависит безопасность дорожного движения, скорость передвижения транспорта, работа общественного транспорта, комфорт жителей и эффективность экономики. Именно поэтому ежегодно в городах проводятся масштабные работы по ремонту и реконструкции улиц. Однако вместе с положительными изменениями дорожные работы неизбежно создают временные неудобства для автомобилистов и пешеходов, главными из которых становятся транспортные заторы. Эксперты отмечают, что ремонт дорожного покрытия – это необходимая мера, позволяющая продлить срок службы автомобильных дорог и предотвратить их дальнейшее разрушение. Со временем под воздействием интенсивного транспортного потока, перепадов температуры и осадков на асфальте появляются трещины, выбоины и колеи. Если своевременно не проводить ремонт, и повреждения становятся более серьезными, а стоимость восстановления дорожного полотна значительно возрастает. После завершения ремонта водители получают ровное и безопасное дорожное покрытие, которое обеспечивает более комфортное движение, улучшается сцепление колес с дорогой, снижается вероятность дорожно-транспортных происшествий, уменьшается износ автомобилей и сокращаются расходы владельцев транспортных средств на ремонт подвески и шин. Кроме того, при капитальной реконструкции или строительстве новых дорог, улиц зачастую обновляются тротуары, устанавливаются современные остановочные комплексы, наносится новая дорожная разметка, модернизируется система освещения и ливневой канализации, а также создаются условия для велосипедистов и маломобильных граждан. Несмотря на очевидные преимущества, период проведения дорожных работ почти всегда сопровождается ухудшением дорожной ситуации. Во время ремонта часть полос движения временно перекрывается, что существенно снижает пропускную способность улиц. Если раньше дорога могла одновременно принимать, например, несколько потоков автомобилей, то после ограничения движения транспорт вынужден перестраиваться в одну или две полосы. В результате значительно увеличивается время проезда участка, а перед местом ремонта образуются заторы. Сегодня в рамках программы «Кыргызстан» мы говорим о том, какая работа проводится в городе Бишкек по ремонту дорожных объектов, дорожного полотна. Все понимаем, что ремонт проводится именно в летний период, для того, чтобы уже к осени и к зимнему сезону дороги были готовы к эксплуатации. Сегодня в рамках программы «Кыргызстан» мы поговорим о том, что с начала года завершены ряд работ дорожной инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог и тротуаров. Об этом ранее сообщили в мэрии столицы. И завершены работы на ряде участков автомобильных дорог. В программу «Кыргызстан» мы сегодня пригласили гостей. Начальник муниципального предприятия «Бишкек Асфальтсервис» Адлет Казахпаев и заместитель главы муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району Джомарт Токтосунов. Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Беринчье радио поговорить на эту тему. Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы по этой теме, то вы можете звонить по номеру 0502-39-2190, 0502-39-2190. Напомню, что Беринчье радио вещает в прямом эфире, также вы можете смотреть нас в социальной сети, в сети Facebook, и после сегодняшнего эфира можно посмотреть повтор этой передачи. Первый вопрос хотел бы адресовать я начальнику муниципального предприятия «Бишкек Асфальтсервис» по поводу той работы, которую проводит ваше муниципальное предприятие. Давайте начнем, может быть, с самого начала. На самом деле, вот подготовка к дорожным работам проводится еще до наступления теплой погоды, теплого времени суток, для того, чтобы определить, да, вот те участки, где будет проводиться работа в городе Бишкек, наиболее загруженные, может, наиболее такие сложные участки дорог, где необходим ремонт дорог. Расскажите, вот как «Бишкек Асфальтсервис» подготовился вот к дорожным работам, к сезону дорожного ремонта.
1: Здравствуйте. По линии «Бишкек Асфальтсервис» у нас предусмотрено 23 объекта. В общем, 27 объектов, из них 23 улиц протяженностью более 18 километров и 4 тротуара более 4 километров. Это по капитальному ремонту. Также у нас есть линия благоустройства по городу Бишкек. Так, в этом году по итогам 6 месяцев было установлено либо заменены дорожные знаки в количестве 808 штук, По ямочному ремонту свыше 14 тысяч квадратных метров был осуществлен ямочный ремонт по городу Бишкек. Так. И по благоустройству у нас по линии акимиатам, нам акимиаты дают заявки, и мы в срочном порядке устраняем все дефекты, которые указаны в протоколах, да.
0: Вот по улицам, если пройтись, каких, может быть, перечислите, там, понимаю, что очень много, может быть,
1: очень много
0: где улиц. Работаете, может, последние вот улицы, которые
1: по капитальному
0: ремонту, да. Потому что вот раньше говорилось о том, что насколько Бишкек Асфальтсервис только, может быть, заделывает ямы, да, либо он ведет строительство дорог, вот тоже здесь разъяснение дать для наших радиослушателей.
1: В данный момент Бишкек Асфальтсервисом были завершены работы по улице Ливаневская, по переулку Клинский, также по Мисороша. Ну, помимо этого, мы еще осуществляли капитальный ремонт и делали парковочные зоны. Так, парковочные зоны — это вот где вечный огонь. Так. Вечный огонь, станция юных техников, возле церкви делали парковки, возле Свердловского РОВД делали парковки, Ленинский акимиат сделали парковку и так далее. Очень много у нас объектов, но по Ленинскому району вот капитальный ремонт мы закончили, вот Ливаневскую и Клинский переулок. Мисороша. Также у нас сейчас ведутся работы по Октябрьскому району, это улица Шаты, Карадилач, Исакеева, Карадилач, потом Кулмурзаева, два участка.
0: Первомайский, да, район? Там 4 района.
1: Нет, Октябрьский район. Это Октябрьский район. По Свердловскому району у нас ведутся капитальный ремонт по улице Салиева, там тротуары с двух сторон, и Осмонкула.
0: Кирпичная тоже, да, улица есть такая?
1: Кирпичная есть, да. Мы вот в ближайшее время начнем ремонт.
0: Вот вы отмечали по поводу парковок, да, которые вы тоже как бы строите. Скажите, вот прежде чем обустроить эту парковку, какая работа проводится? Потому что мы все понимаем, да, что с парковками очень сложно в городе. Сейчас вот мэрия Бишкека специальные муниципальные парковки и поставила вот таблички, где платят 25 сомов за час там, и так далее, за день. Скажите, вот при обустройстве парковок, эти парковки раньше были, либо они уже как бы заново вы строите их, освобождается место, территория? Насколько тяжело вот организовать парковку в Бишкеке? Понятно, что вот такие улицы очень мало, как бы много, мало места. И вот как решается вопрос парковок?
1: Так. По парковкам мы по заявке работаем. Нам дает акимиат. Парковки идут у нас не по капитальному ремонту, а по благоустройству. Вот. Условно нам акимиат дает заявку на такой-то улице сделать парковку. У нас выезжает технадзор. Технадзор делает дефектную ведомость и составляет ведомость объема работ. На основании ведомости объема работ мы составляем смету. После сметы мы утверждаем с акимиатом и начинается работа. Все, работы, условно говоря, вот этот отрезок, где мы выполняем, вывозится грунт, где-то 20 сантиметров понижение идет. Потом сразу заводится новый грунт с карьеров. Устанавливаются лотки, ирригационные системы и дорожные бордюры. После заводится оптималка, и после оптималки уже под асфальт. И каждый этап работы мы проводим через лабораторию. Что лаборатория приходит и вычисляет у нас уровень плотности. Выше 95% должна быть парковка. Свыше 95% плотности.
0: А вот вы можете перечислить, да, вот некоторые парковки, которые вы выше сказали, насколько машин места она предназначена в целом, может быть, возле театра, возле юного техника, да, вы сказали, вот возле то, что вы выше перечислили, вот, пример, насколько машин помещается там?
1: Точно не смогу сказать, но каждая парковка, вот, возле станции юных техников свыше 50 точно. Да, там мест. Я там был, там разметку делали. Так, еще 10-й микрорайон, водоканал, вот буквально вот на днях закончили.
0: А по поводу, вот, можно сказать, примерно, если Бишкек асфальт-сервис в год, может быть, или вот за сезон, сколько километров дорог, может быть, ремонтируют, а сколько вот проводят вот, ямочный ремонт?
1: У нас есть определенный план. У нас помимо ямочного ремонта на нас еще разметка, дорзнаки, лежачие полицейские. Так. ЛПР плиты, видели, да, ливневые плиты вот эти решетчатые на дорогах, мы замену осуществляем, установка остановок, на нас очень большой объем работы, да, лежит.
0: Следующий вопрос я хотел адресовать заместителю главы муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району Джомарту Тухтосунову. Джомарт, по Ленинскому району расскажите, какая работа проводится по ремонту дорог. Вот, насколько я понимаю, вот та развязка, которая находится здесь рядом с нашей корпорацией, тоже, да, входит в Ленинский район, где строится вот дорожная развязка. Долго ее ждали, очень долго говорили, что она должна появиться, разгрузить этот участок, потому что зачастую вот именно с того участка вечером в южные микрорайоны автомобили отправляются, и там были такие дорожные заторы. Давайте начнем с того, что вот какая работа проводится по Ленинскому административному району по ремонту дорог. Вам слово.
2: Добрый день, уважаемые. Хотелось бы краткости проинформировать, которые проводятся на сегодняшние потери по линии Ленинского районной администрации в рамках капитального ремонта строительства дорог. В этом году, в 2026 году, у нас в планах при формировании титульного списка мы предусмотрели 36 улиц общей длиной 30 тысяч метров. На сегодняшний день во всех участках, которые я сказал, 36 улиц, из них на 26 улицах начаты работы по капитальному строительству дорог. Это у нас по всему району предусмотрено. И если территориальное разбить, у нас на территории района расположено 9 муниципальных территориальных управлений. По коэффициенту в каждой муниципальной территории проводится в рамках 2-3 улицы капитального ремонта. На сегодняшний день все этапы, которые мы ранее начинали весной этого года, почти уже где-то около 70% завершены работы в порядке установки бордюров, подготовки почвы, уплотнения, трамбовка. Вот эти работы на сегодняшний день завершены. И также буквально пару дней назад вот введены в эксплуатацию две улицы. Это улица Бердыбаева и Лущихина. Вот эти два отрезка участка, это уже завершено. Это тот, который участок, именно интенсивное движение автомобилей было ранее рассмотрен этот участок, и чтобы разгрузить транспортную развязку, вот, чтобы машины проезжали без заторов. Это со стороны вот, Лущихина, где завод Coca-Cola, где Шаро именно выходит со стороны улицы Лущихина. Это улица переулок Лущихина на Льва Толстого. Этот очень основной участок, который развязывает разгрузку. Также на сегодняшний день вот, на трех участках, где завершены капитальный ремонт улицы, подготовительные работы для укладки асфальтов. Это на сегодняшний день проводится укладка асфальта на тротуар. Это улица Ахшолкум, это расположен в массиве Агурго, и район Киркомстром, улица Краснодарская, на сегодняшний день укладывается тротуар, и улица Арчабешик, укладка тротуара. Завтра будет основная проезжая часть, по оси будет укладываться асфальт на проезжую часть. Также очень огромная, колоссальная работа проводится со стороны муниципальной администрации совместно с службами, как Бишкек асфальт-сервис, такие как УКЗ, муниципальная инспекция. Проводится работа в реализации данного проекта вот, по строительству дорог. Это проведение разъяснительной работы, те, которые ранее вышли за пределы своих линий, то есть заняли муниципальную территорию за счет увеличение своей территории. Вот и с ними проводится работа. В связи с этим вот в некоторых участках задерживается строительство дорог. Вот именно по сносу, по демонтажу, по выносу соответствующих линий электропередач, газовых труб, водоснабжения. Вот из этого чуть-чуть задержка проводится именно на участках объектов строительства улиц. Мы с таким вопросом ежедневно сталкиваемся, но проводим разъяснительную работу. И некоторые проводят там работу по своему усмотрению, так, в добровольном порядке некоторых. Мы муниципалитет принудительном порядке, который за пределы, ранее которые заняли муниципальную территорию. На сегодняшний день краткая информация такая.
0: А по поводу развязки, которая на Ватастова, молодая гвардия, здесь сейчас работа проводится, да, большая. Мы видим, что участок закрыт уже, проехать сложно, специально для этого пробили, да, вот, под мостом Бахаева, да,
2: насколько?
0: Матыева, да, улицу, да. Для того, чтобы там уже машины проезжали, уже большинство, может быть, едут через Матыева, либо по Московской и по Манас уже, если нужно, туда, в южные микрорайоны. Еще планировалось то, что вот эту Матыева пробьют до Московской, да, улицы.
2: Да.
0: Вот расскажите подробно вот об этом участке.
2: На сегодняшний день молодая гвардия Льва Толстого проводится работа по транспортной развязке именно по строительству моста по линии департамента транспорта мэрии города Бишкек. Все препятствующие объекты с хозяйствующими субъектами проводится работа по необходимости и по развязке транспорта. На сегодняшний день опорные плиты, опорные мосты, именно перегородки заливаются, чтобы мост построить. Работа там активно ведется. Сейчас на сегодняшний день также ведется работа по улице Матыева, именно касательно перехода речки Аларча. Уже плита основания подготовлена, башмаки подготовлены по заливке моста, именно сооружению для строительства. Мы надеемся, что именно по улице Матыева будет введено в эксплуатацию в течение 3 месяцев, ну, в течение пару месяцев работа именно завершается. А по молодой гвардии Льва Толстого работа объемная, первоочередном порядке. Сейчас все сооружения построим, потом мост будет открыт.
0: Примерные даты, когда вы план сделали, до какого, может быть, до наступления холодов уже там можно будет спокойно ездить, да, уже?
2: Да. Где-то примерно в расчетах ранее говорили, что где-то 3-4 месяца, примерно так.
0: Подобные работы же, вот, насколько понимаю, раньше не проводились, да, под большие, вот, чтобы вот развязки строить, первые развязки, или до этого были, вот мы знаем еще, вот на объездной, да, тоже строится. Насколько, может быть, это сложно, или все-таки опыт наших мастеров позволяет это
2: строить? Ну, сейчас у нас инженеры есть, хорошие специалисты, технадзор, инженеры, проектировщики. В каждом работе есть своя специфика работы, где-то сложности какие-то бывают, но мы с этими сложностями на местах решаем и идем дальше, строим.
0: А улицу Матыева будет до Московской, да, пробивать?
2: Да,
0: там
2: да.
0: Же, я скажу, гаражи, да, были вот вдоль речки, да, до Московской.
2: Ага. А насчет гаражей, это гаражи ранее расположены на муниципальном земельном участке, уже выдано уведомление со стороны управления контролем землепользованиями, и сейчас на ближайшее время будет освобождение от данных гаражей.
0: Уважаемые гости, спасибо. Мы продолжим нашу беседу после выпуска новостей на Беринче радио. В Кыргызстане планируют возродить пассажирское туристическое судоходство на озере Иссык-Куль. Проект хотят реализовать в рамках программы экономического коридора Бишкек-Алматы при поддержке Азиатского банка развития. Об этом сообщил замглавы Госагентства по развитию туризма Эрденет Касымов. По его словам, кыргызская сторона уже направила заявку и подтвердила готовность приступить к работам. Проект предусматривает запуск новых пассажирских туристических судов, а также восстановление старой портовой инфраструктуры, которая сохранилась в городах и селах Иссык-Кульской области еще советских времен. Ежегодную компенсацию Токтагульскому району за ущерб от ГЭС хотят увеличить в 5 раз с 70 до 358 миллионов сомов. Законопроект вынесен на общественное обсуждение. Деньги будут платить компания «Электрические станции». Эту сумму заложат в стоимость электричества, которое вырабатывают каскады Токтагульской и Ташкомырской ГЭС. Поэтому из госбюджета ничего брать не будут. Выплаты станут каждый год повышать на уровне инфляции. Тратить эти средства предлагают на стройку дорог и каналов, а также обеспечение населения питьевой водой. Нынешняя выплата в 70 миллионов была установлена еще в 2016 году и сильно обесценилась. Напомню, что при создании Токтагульского водохранилища было затоплено 26 поселков и более 4000 домов. Переселить пришлось более 18 тысяч человек. В Бишкеке по подозрению в коррупции задержаны двое сотрудников городского управления МЧС. Об этом сообщили в военной прокуратуре. По данным следствия, должностные лица систематически требовали деньги у представителей проектных организаций за положительные экспертные заключения по документации. Размер незаконного вознаграждения составляет от 8 до 50 тысяч сомов. Операция по задержанию была проведена военной прокуратурой совместно с ГКМБ. Подозреваемые выдворены в изолятор временного содержания. По уголовному делу продолжаются следственные действия. Между тем, военная прокуратура Кыргызской Республики выявила устойчивую коррупционную схему систематичного хищения бюджетных средств Государственной гидрометеорологической службе при МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ответственные должностные лица Кыргызгидромета подозреваются в том, что на протяжении длительного времени незаконно перечисляли денежные средства как ранее уволенным работникам, так и отдельным действующим сотрудникам в размерах, существенно превышающих причитающиеся им выплаты. Схема была тщательно скрыта и использовалась в течение долгого времени. В итоге, по данным следствия, государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере 16 миллионов сомов. Население Кыргызстана продолжает расти. По данным Национального статкомитета, с начала 2026 года численность постоянного населения страны увеличилась более чем на 45 тысяч человек и на 1 июня достигла 7 миллионов 450 тысяч жителей. За первые 5 месяцев года в республике родилось почти 54 тысячи детей, а естественный прирост населения превысил 40 тысяч человек. Самые высокие показатели естественного прироста отмечены в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях, самые низкие в Бишкеке. Среди основных причин смертности по-прежнему лидируют болезни системы кровообращения, на которые приходится более половины всех случаев. Кроме того, за январь-май в Кыргызстане было зарегистрировано почти 17 тысяч браков. Вместе с тем увеличилось и количество разводов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В природных парках Кыргызата, Падышата и Бешташ появились автоматизированные контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщили Министерство природных ресурсов по итогам работы за первое полугодие этого года. В ведомстве также рассказали, что продолжается цифровизация услуг. Запущена система «Единое электронное окно», через которое можно подавать документы в электронном формате. Тестируются новые информационные системы в сфере экологии и недропользования, а также расширяется взаимодействие с государственными органами через системы Тюндюк. Кроме этого, в заповеднике Сары-Челек и природном парке Кыргызата строятся новые входные арки, а оплатить услуги министерства теперь можно безналичным способом через банковские приложения. В Кыргызстане продолжают пребывать участники чемпионата мира по водно-моторному спорту Гран-при Кыргызской Республики Иссык-Куль-2026 Формула-1. Об этом сообщили в Государственном агентстве по развитию туризма. В страну уже прибыли руководство Международной Федерации, спортивные команды из разных стран, представители зарубежных СМИ, спасатели и официальные гости. В международном аэропорту Манас участников встречают представители Госагентства по развитию туризма. Сейчас спортсмены и технические команды завершают подготовку к чемпионату мира, который пройдет на берегу озера Иссык-Куль. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью по Кыргызстану без осадков, днем местами в Иссык-Кульской, Нарынской областях, в горных районах Ошской, Джалабадской областей кратковременные дожди, грозы. В зоне земледелия Ошской, Джалабадской областей и в Чуйской, Таласской, Баткенской областях без осадков. Температура воздуха в Чуйской области ночью 21 градус, днем воздух прогреется до 32-37 градусов. В Сусамырской долине ночью от 2 до 7, днем 23-28. В Таласской долине ночью 12-17, днем 30-35, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью от 18 до 23 градусов, днем воздух прогреется до 39 градусов. В Иссык-Кульской области ночью до 16 градусов, днем 26-31, на Нарынской ночью 9-14, днем 27-32. В городе Чолпан-Ата ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью от 13 до 15, днем воздух прогреется до 30 градусов. Температура воды у побережья озера Иссык-Куль 28 июля днем была 24 градуса. В городе Бишкек без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов, максимальная температура воздуха днем 34-36 градусов.
3: В Первое информационное радио. С понедельника по пятницу на волне Беринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Беринчи радио.
0: В гости в программу «Кыргызстан» мы пригласили сегодня начальника муниципального предприятия «Бишкек Асфальтсервис» Адлета Казакпаев и заместителя главы муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району Джомарт Токтосунов. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы говорим про ремонт дорог в Бишкеке. Если у вас есть вопросы, то вы можете звонить по номеру 0502-39-2190. В мэрии Бишкека ранее по поручению мэра прошло совещание с подрядными организациями, обновляющими городскую инфраструктуру. В этом году в столице запланирован ремонт 127 улиц и тротуаров, сообщила ранее пресс-служба муниципалитета. На данный момент работы ведутся на 119 объектах, а на 46 из них ремонт уже полностью завершен. Это 33 отрезка автодорог и 13 тротуарных зон, сообщили в мэрии. В число 33 обновленных дорожных участков вошли отрезки, например, улиц Джаири Батыра, Льва Толстого, Можайского, Усинбаева, Герцена, Кожевиной, а также внутридворовые территории в проезды в микрорайонах Джал, Восток 5, 5 микрорайон, 6 микрорайон и 8 микрорайоне. Тротуары полностью привели в порядок на 13 участках, включая отрезки проспектов Манаса, Джибек-Джолу, улиц Московская, Кутубаева, а также пешеходные зоны в 4-м, 7-м микрорайонах и микрорайоне Кёкджара. В муниципалитете также жестко предупредили строительные компании за срыв сроков, нарушение требований и неисправленные дефекты. Организации будут вносить в реестр недобросовестных поставщиков. Это лишит их права участвовать в городских закупках и получить муниципальные подряды в дальнейшем. В свою очередь, подрядчики озвучили ряд проблем, мешающих работе на оставшихся объектах, проведут совместные выездные рейды по проблемным участкам, где определят точные сроки и ответственных лиц. Адлета, вот хотел бы адресовать вам вопрос по поводу ремонта дорог, именно, может быть, вот именно тех участков, которые вы проводите в данное время, ямочные ремонты. Иногда бывает, или зачастую бывает, что, например, определенный участок делают специальную дырку, где, например, может быть, уже полотно не соответствует тем требованиям, которые должно быть, потом со временем приходит другая группа, расчищает и потом уже заливает асфальт. Вот сама процедура, как она выглядит, почему так происходит при работе?
1: Смотрите, у нас определенный план. Вот нам поступают заявки от 4 акимиатов. Мы делаем определенный план, потому что сначала идет подготовка. Подготовка – это выезжают бригады, они подготавливают ямы гидромолотками. Это очень, как бы сказать, трудное, тяжелое, и плюс еще очень много времени занимает эта работа. После подготовки у нас сразу… Допустим, сколько в день они скопали ям, у нас мастер выходит и примерно объем дает на завод, сколько должны асфальта изготовить. Дает заявку, завод изготавливает асфальт и до вечера все, они закатывают асфальт.
0: А вот если взять по Бишкеку, он сейчас больше со стороны Бишкека асфальтосервиса проводится вот именно такой ямочный или такой капитальный ремонт, или строительство новых дорог. Потому что я раньше помню, вот, часто видел вот на дорогах вот именно эти швы, да, вот они заливали специальной, может, смесью, вот именно ямочный ремонт.
1: Битумная мастика.
0: Да, да, да. Ямочный ремонт проводили. Вот насколько, вот, может быть, соотношение вот раньше, может, было больше вот ямочного ремонта, либо заливания швов, либо больше вот именно ремонта дорог проводилось и строительство дорог?
1: У нас есть определенные бригады. Есть две бригады, которые занимаются ямочным ремонтом, две бригады, которые занимаются разметкой. Есть одна бригада, которая занимается именно вот этой битумной мастикой и изготовлением, подготовкой вот этим ЛПР-плит, замены ЛПР-плит, люков. И вот так по городу очень много. И плюс еще они еще занимаются заменой дорожных знаков. Бывает замена, бывает установление нового знака. Вот. А битумная мастика, то, что вы спрашиваете, битумная мастика, у нее срок короткий. ее максимум до апреля должны заливаться трещины битумной мастикой. В данный момент, если мы зальем трещины битумной мастикой, 2-3 машины проедут, они просто колесами зацепят и увезут битумную мастику. Толку не будет то, что мы заливали трещины. Поэтому битумная мастика заливается по определенной технологии и в холодный период времени. Это вот март, февраль, ноябрь. Вот.
0: Сколько для муниципального предприятия предусмотрено средств для того, чтобы проводить ремонт дорог в Бишкеке? Вот, может быть, вы ответите по поводу того, какая сумма предусмотрена для ремонта дорог по Ленинскому, может быть, район, или к вам тоже относится?
1: Смотрите, в общем, по городу предусмотрено 158 миллионов сом в год.
0: Это муниципальное предприятие или в целом?
1: Нашему муниципальному предприятию предусмотрена такая сумма на именно благоустройство. Туда входит и ямочный ремонт, и разметка, замена ЛПР-плит, замена знаков или установление новых знаков, плюс нанесение разметок. Это также в этом году увидели, да, мы прям массово взялись за нанесение разметок именно велодорожек, СИМ, средства индивидуальной мобильности. Также нанесение разметок именно пешеходных переходов. Там это разные технологии. Что-то термопластом чертим, что-то холодным пластиком. И есть еще дорожная краска. Вот у нас три вида красок.
0: А вот по Ленинскому району сколько, может, средств предусмотрено на ремонт? И в целом, может быть, здесь еще есть китайский грант, насколько я понимаю, вот даже ту же развязку, да, строят на китайский грант?
1: Не, я вот именно сказал по благоустройству. Вот эти 158 миллионов равносильно распределены по акимиатам. Это по 39 500, да, выходит.
2: 39 500 000 распределены на именно по благоустройству по линии Бишкек-Асфальт-Севск, как ранее коллега сказал, что эти финансовые средства на благоустройство, то есть на установку остановочного комплекса, ямочный ремонт, знаки и дополнительное строительство новых парковочных мест. Вот эти финансовые средства все предусмотрены в данном статье. То есть именно на благоустройство по линии Ленинского района 39 500. А части китайского гранта финансовые средства нет, не предусмотрены. Только за счет финансовых средств муниципалитета, муниципального предприятия. Муниципалитета, точнее, предусмотрены.
0: Скажите по поводу качества, да, строительства дорог. Мы раньше тоже обсуждали эту тему, и один из экспертов говорил, прежде чем вот почему у нас, например, появляются, может быть, выбоины, впадины, да, может быть, это возле остановок, возле светофоров и такие волны появляются. И он говорит, не подготовили основательно основу, да, вот именно там же два слоя асфальта, да, первый слой, второй слой, и внизу идет, получается, вот именно
1: основание,
0: да, вот. Из-за как бы некачественной подготовки основания вот все проседает, зачастую иногда бывает при строительстве новых дорог. Вот когда вот вы непосредственно работаете в этой сфере, почему такое происходит? Может быть, это из-за больших грузов, либо это из-за большого количества, может быть, там троллейбус или автобус какой-то тяжелый, забитый людьми, он останавливается в жару, где 40 градусов, и это асфальт не выдерживает. Почему такое происходит? Или все-таки, может быть, чья, может быть, здесь как бы ответственность, может быть, чья вина, и почему такое происходит? Изучали вот такой вопрос, почему так происходит?
2: Здесь методика строительства по СНИП, по строительству дороги одна. Да? Вот прежде чем подготавливать основу, проводится соответствующая работа по выемке, по срезу старого грунта, заводится новый грунт. Есть отдельные фракции, которые для дороги предусмотрены. Это оптималки, мелкозернистые, крупнозернистые. И на основании вот этих и уплотнений каждый раз проводится уплотнение. Первый слой заводится песчаный грунт. Трамвуется и сдается лаборатория. То есть лаборатория должна быть свыше 95, то есть 98% это допустимая норма для укладки асфальта. Потом укладывается второй слой, это оптимальная смесь, это фракция 45 и 75, до этого предусмотрено для следующего этапа. То есть следующим этапом его засыпается, катает, трамвует и сдается лаборатория. После этого подготавливается участок, губернатором битум заливается, и сверху уже асфальт. Асфальт укладывается два, это первый слой и второй слой, смотря согласно участка. Есть некоторые участки, где малая интенсивность движения, там только предусмотрено 7 сантиметров, а где именно интенсивность движения, до 12 сантиметров укладывается асфальт. Асфальт, в принципе, одинаковый везде. То есть битум, подготовка, добавление порошка в специальных всех смесей одинаково подготавливается. То есть у нас летний период, как вы сами знаете, сейчас жарко. В связи с этим есть соответствующие распоряжения мэрии города Бишкек и Министерства транспорта, плюс 28, чтобы большие грузные машины не заезжали свыше 28. Есть у нас отдельная служба, муниципальная инспекция, которая проводит работы на ежедневной основе по проведению разъяснительной работы, по наложению административного штрафа, где превышает соответствующую норму по погрузке и по перевозке соответствующих инертных материалов, грузов, товаров и так далее.
0: Атлет, может, добавить по поводу вот качества, вот, когда вы тоже начинаете ремонтировать, либо вот латать дыры, вот, на качество, прежде всего, большое внимание, да, обращается?
1: Конечно, очень большое внимание уделяется качеству, так как сейчас по новому распоряжению мэрии, да, 3 года предусмотрено гарантийное обеспечение. В течение 3 лет это как бы и не только нас касается, как муниципального предприятия, но и частников касается. Допустим, они сделали дорогу, они 3 года за нее несут ответственность. Вот. Поэтому качеству очень сильно уделяется внимание, большое внимание. Но, конечно, бывает, в работе все бывает, да, но очень большое внимание уделяется именно качеству, а не скорости, да.
0: Вот эти волны, которые образуются, почему так происходит, если в целом, если подумать, ну, как возле остановок, да, зачастую вот видишь?
1: Смотрите, при нагревании асфальта, вот, мы же не можем остановить все автобусы, мы даже не можем остановить по городу все большегрузные машины, так как мы, если вечером их завозить, вот эти все, потому что мы сами нуждаемся в этом. Нам завозят грунт, завозят оптималку, также асфальт мы возим. Это все мы днем возим, да, правильно? Потому что есть ночью режим тишины, мы не можем работать ночью. Вот. А днем мы категорически, помимо нас, плюс еще очень много строительных объектов. Мы тоже не можем стройку по всему городу приостановить. Но есть определенные часы, да, с 12. Да. До 7 нельзя, да, возить. Это нужно до обеда успеть привезти, и все, и потом уже вечером, да, завозить. Вот это вот, как бы когда нагревается асфальт при жаркой погоде, машины когда едут, они тормозят, и вот эти волны, колеи там и образовываются, да. Именно вот когда вот большегрузные едут, и именно когда тормозят, да, в основном. Замечаете, в основном вот это на остановках, перед светофором, вот такие, да, в основном места.
0: А вот эти дорожные разметки, которые вы наносите, сколько по времени выдерживают? Может быть, на сезон хватает, там, на несколько месяцев?
1: На сезон хватает. Вот холодный пластик минимум на год хватает. Но его вручную наносим. Термопласт, он на длительное время хватает, больше года.
0: А прежде чем вот начать работу, вот даже ямочный ремонт, либо заливка, получается, как бы группа выезжает, обследует, да, ту или иную территорию, насколько подлежит, может быть, ремонту, либо там ямочный, либо вот заливка, вот как это определяет?
1: Смотрите, выезжает мастер. У нас, условно говоря, поступила заявка, выезжает мастер, смотрит. Примерно у нас есть, определяет участки, где мы карточный ремонт производим, где мы ямочный ремонт. Карточный ремонт, вы знаете, да, техника заезжает, она верхний слой асфальта режет и срезает, получается, и все, и готовит под асфальт. Вот. А ямочный ремонт, в основном мы ямочным ремонтом. Это, получается, 2 бригады выезжают, и они по маршруту идут. Определенные им задачи ставят, они должны выполнять за день.
0: Джомар, тут, говоря про Ленинский район, какие еще, может быть, впереди планы по ремонту дорог, какие улицы, может, пробивать будут, либо ремонтировать, расширять, либо какую-то работу проводить. По тротуарам, может, поступают жалобы в административный район по Ленинскому району в целом на этот год, какие работы еще запланированы, насколько вы успеете, может быть, или иные работы провести?
2: На сегодняшний день запланировано капитальный ремонт в ближайшее время начать улицу Карако, от улицы Садырбаева до улицы Ширалиева. Запланировано буквально на следующей неделе данный отрезок участка будет закрыт на определенный период согласно договорных обязательств по капитальному ремонту именно данного участка, в виде того, что первоочередного порядка мы рассматриваем те участки, где есть школы, садики, вот эти приоритетные улицы. И также в ближайшее время улицы будут строиться определенные тротуары по улице Турсбекова. Также на некоторых участках дворовые части, это что-то Руставели, в микрорайонах Джал, это дворовые части, которые тоже в прошлом году начали, как в виде того, что долгое время не проводились работы по капитальному ремонту именно внутри дворовой части. Именно вот этих трех объектах рассмотрен вопрос в ближайшее время начать. Также запланировано строительство тротуара по улице Алтымышева, от улицы Бакаева до улицы Асаналиева. Данным отрезком рассмотрено с южной и северной стороны построить тротуар. Также школьная и Каховская, вот этих улицах предусмотрено в ближайшее время начать работу по строительству. Мы надеемся, что в теплое время, период года до октября, мы эти работы, которые запланированы, завершим. Да, действительно, в некоторых частях города мы сейчас закрываем улицы, создают неудобства. Но определенная работа именно проводится в такой летний период, чтобы завершить работу. Зимний период уже асфальт уже не положишь. Вот в связи с этим масштабную работу так проводится.
0: По поводу дворовых участков, это получается, нужно жители, чтобы сами, да, дали заявку, или как это определяется во дворах?
2: Да, совместно с жителями проводится работа. Да, конечно, жители должны дать заявку. Мы командой выезжаем. Есть определенные ребята, которые занимаются технадзором ЖКХ-сервиса и муниципальной администрации технадзор. Выезжают, составляются дефектные акты, что в действительности есть необходимость провести соответствующие работы. И составляется дефектный акт, подготавливаются расчеты и рассматривается вопрос о строительстве.
0: Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Биринчи Радио рассказать о том, как проводится ремонт дорог в Бишкеке. На этом программа «Кыргызстан» завершается. Вел передачу я, Эрмек Актанов, и до скорой встречи.

0: Деятельность бизнеса в Кыргызской республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35-ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой, проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. По всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
1: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
2: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
3: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
0: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
4: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
0: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
5: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
0: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
6: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
0: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
6: Наша цель – формирование цифровой

эфире новости на Беринче радио, студия у микрофона Эрми Коктанов. В Кыргызстане планируют возродить пассажирское и туристическое судоходство на озере Исык-Кулы. Проект хотят реализовать в рамках программы экономического коридора Бишкек-Алматы при поддержке Азиатского банка развития. Об этом сообщил замглавы Госагентства по развитию туризма Эрденет Касымов. По его словам, кыргызская сторона уже направила заявку и подтвердила готовность приступить к работам. Проект предусматривает запуск новых пассажирских и туристических судов, а также восстановление старой портовой инфраструктуры, которая сохранилась в городах и селах Исык-Кульской области еще с советских времен. В городе Чолпан-Ата министр внутренних дел провел совещание по вопросам обеспечения безопасности во время предстоящих государственных визитов и международных мероприятий в Исык-Кульской области. В совещании приняли участие руководители подразделений МВД, Управления внутренних дел Исык-Кульской и Чуйской областей, а также Бишкека. Участники обсудили охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в период проведения консультативных

0: В сфере образования, по данным Нацстаткома, составляет 49 402 сома. Об этом сообщила ведущий специалист Управления содействия занятости Минтруда Садаткула Мухамбетова. В сфере здравоохранения и социального обеспечения среднемесячная зарплата составила 53 тысячи сомов. Специалист озвучила размеры среднемесячных зарплат в остальных сферах на май 2026 года. В сфере финансов – 99 тысяч, в сфере информационной связи – 89 тысяч, в транспортном секторе – 75 тысяч, в промышленности – 73 тысячи, в научной сфере – 72, в сельском хозяйстве – 43 тысячи, в торговле и коммерции – 58 тысяч, в сфере услуг – 37 818 сомов. В Бишкеке по подозрению в коррупции задержаны двое сотрудников городского управления МЧС. Об этом сообщили в военной прокуратуре. По данным следствия, должностные лица систематически требовали деньги у представителей проектных организаций за положительные экспертные заключения по документации. Размер незаконного вознаграждения составлял от 8 до 50 тысяч сомов. Операция по задержанию была проведена военной прокуратурой совместно с ГКМБ. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. По уголовному делу продолжаются следственные мероприятия. Из России выдворено 43 700 мигрантов за нарушение законодательства Российской Федерации в первом полугодии этого года. Это на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, выдворение как мера административного воздействия до 2025 года применялось по решению суда. В феврале прошлого года федеральным законом МВД было предоставлено право принимать внесудебные решения. Ранее депутаты Госдумы приняли закон, которым более чем в два раза расширили перечень статей Кодекса об административной ответственности, предусматривающих выдворение. Теперь иммигранты подлежат выдворению за нарушение 45 статьи Кодекса, включая неповиновение законному представителю, а также распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческие достоинства и общественную нравственность, а также другое. С 2024 года Государственной Думой принято 32 федеральных закона, направленных на совершение миграционной политики. Министр чрезвычайных ситуаций принял участие в аэровизуальных обследованиях высокогорных озер северного склона Кыргызского хребта для оценки текущей селевой обстановки. В воздушном обследовании приняли участие специалисты профильных подразделений МЧС, осуществляющих мониторинг опасных природных ресурсов и процессов, а также ученые Университета Центральной Азии. В ходе облета обследования наиболее потенциально опасные высокогорные озера. Во время облета специалисты оценили состояние высокогорных озер, ледников и других мест, проанализировали объем накопления воды, также выполнили фото- и видеофиксацию. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, температура воздуха в Чуйской области от 16 до 21 ночью, днем 32-37, в Сусамырской долине ночью от 2 до 7, днем 23-28, в Талаской долине ночью 12-17, днем от 30 до 35, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 18-23, днем 34-39, в Иссык-Кульской области ночью от 11 до 16, днем от 26 до 31 градуса, Нарынской области ночью 9-14, днем 27-32. В горах ночью от 0 до плюс 5, днем воздух прогреется до 16 градусов. В городе Бишкек без осадков температура воздуха ночью от 18 до 20 градусов, днем от 34 до 36 градусов тепла. В Чулпанате ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 13-15, днем воздух прогреется до 30 градусов. И на этом пока все. У микрофона был я, Армин Кактанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через край

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринче Радио, студию микрофона Эрмек Ахтанов. Президент Садыр Джапаров подписал поправки в конституционный закон о выборах президента и депутатов парламента Кыргызской Республики. Согласно документу, выборы в Кыргызстане будут проводиться по средам, а не воскресеньям, как это было ранее. В частности, в документе прописано, что очередные выборы президента проводятся в четвертую среду января года, в котором истекает срок его полномочий. Очередные выборы депутатов Жоркукинеша проводятся в среду месяца, в котором истекает конституционный срок действующего созыва парламента. Таким образом, следующие выборы президента в Кыргызстане состоятся 27 января 2027 года. День голосования будет выходным днем с сохранением заработной платы, как за рабочий день, независимо от формы собственности работодателя. Поправки в конституционный закон парламента принял 24 июня. Садыр Джапаров 29 июля прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего 2026». В аэропорту Астаны главу государства встретил премьер-министр Казахстана и другие официальные лица. В рамках визита президент примет участие в торжественной церемонии открытия турнира и посетит спортивные площадки, где пройдут соревнования. Игры будущего – международный мультиспортивный турнир, объединяющий традиционные спортивные дисциплины и соревнования с использованием современных технологий и киберспорта. Казахстан принимает турнир в 2026 году. Участниками состязаний, которые пройдут с 29 июля по 9 августа в Астане, станут более 800 спортсменов из 34 стран мира.
1: Отличается тем, что это у нас синтез двух дисциплин от слова «фиджитал», то есть «physical» и «digital». Что это значит? То есть спортсмен сначала соревнуется в цифровой части игр и далее переходит на физический этап, то есть это футбольное поле, баскетбольный паркет, татами и так далее. То есть это дисциплина, которая подразумевает собой клубный формат соревнований. Мы не говорим, что в турнире участвуют страны, мы говорим, что в турнире участвуют сборные, это команды, так как в самом клубе внутри могут находиться участники разных представителей разных стран.
0: Отметила пресс-секретарь дирекции «Игр будущего 2026» Есбол Айлана. Также она отметила, что соревнования пройдут в Астане в течение нескольких дней.
1: 8 дисциплин вошли. Это фиджитал футбол, фиджитал баскетбол, фиджитал файтинг, да, это фиджитал дэнсинг, танцы, моба мобайл, моба PC, шутер и PUBG, баттл рояль PUBG. Шансы, так как вы знаете, что это спорт, шансы есть у всех, но, конечно же, мы могли бы выделить такие направления, как фиджитал футбол, фиджитал

0: ишин бааланабы, кандай учурда бааланат алардын иши?
1: Ал дагы эми дагы каралып жатат. Ал дагы процесс бар алдыда.
0: Бул башталышы катары кабыл алсак болот экен да, жана мамлекеттик муниципалдык кызматтын эффективдүүлүгүн жогорулатуу багытындагы бир кадам катары карасак болот экен, э?
1: Ооба, туура.
0: Соңку кездердеги ушул кымбатайым сизге суроодо мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыккандардын мындай саны кандай болуп атат, деги эле көбөйүп атабы?
2: Азыр ошо биз практикада эки айда биз документ кабыл алганда эле аябай эле жаштардын кызыккандары көп. Анткени жогорку окуу жайды бүтүп мен мамлекеттик кызматка иштейм деген. Бирок ошол эле кезде биз ошо популяризация жасашыбыз керек да, мамлекеттик кызматка иштөөнү, мамлекеттик кызматта иштеген жакшы жагын көрсөтүп,
0: ошо артыкчылыктарын
2: көрсөтүп кызыктырышыбыз керек. Бирок азыр эле уже кубандырып жатат да, жаштар ошо кызып жатып, өздөрү тапшырышып, өздөрү аракеттенишип биз менен иштегим келет деп жатканын аябай кубандырат.
0: Бул дагы жанагы ачыктыктын
2: конкуренттүү
0: ошонун натыйжасы болуш керек, э? Баягы тааныш билиш эмес, мындай өз күчүң менен мамлекеттик муниципалдык кызматка кирсең болот деген ишенимдин пайда болгонунун бир далили катары. Рахмат, урматтуу радио каармандар, мына жогоруда сиздер уккандай Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби киргизилди. Бул 1-июндан баштап күчүнө кирди. Жогоруда сиздерге биздин меймандарыбыз абдан жакшы түшүндүрүп берди. Мындан ары ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген ар бир жаран өзүнүн деңгээлине, ишмердүүлүгүнө жараша баа алып турат. Ал жакшы алган баасы анын андан аркы карьералык өсүшүнө түздөн түз таасирин тийгизет экен. Бүгүн биздин студияда мына ушул багытта сөз болду. Биздин жана сиздердин суроолорго жооп берген биздин маектештерди дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетейин. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин кадр саясаты башкармалыгынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы Маратбекова Жыргал Маратбековна, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадрлар резервтерин түзүү бөлүмүнүн башчысы Уланбек кызы Кымбат болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Мен сиздер менен коштошом. Уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн мен Талай Гүлчабдарова, кесиптештерим Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов иштедик. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайтылоосун уктуңуздар.
4: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» — совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение Түндүк предложит обратиться в МТУ или Айлукмэтү для обновления адреса в системе Санари Паймак. Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение Түндүк могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом кайрылман могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение кайрылмана. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала-Арысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении Түндүк станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала-Арысы». По вопросам пособия Бала-Арысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Түндүк.
5: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
6: Birincide müzik.

Первый раз, два, три. Второй раз, два, три. Третий раз, два, три. Четвертый раз, два, три. Пятый раз, два, три.